0: жаңалықтарды. Кыргызстанда быйыл 100 өнөр жай ишканасы 2026 долбоорунун алкагында 110 ишкананы ишке киргизүү жана 11 миңден ашык жумуш ордун түзүү пландалган. Азыр өлкөдө иш жүзүндө 60 ишкана ачылып, миңдеген жаңы жумуш орундары түзүлдү. 500 миллион долларга жакын инвестиция тартылды. Калган өндүрүш объектилерин жыл аягына чейин ишке берүү боюнча иштер мерчемделүүдө. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги кабар агенттигине билдирген. Өнөр жай өндүрүшү экономиканын маанилүү багыттарынын бири болгондуктан бул тармак өркүндөсө мамлекетке орчундуу пайда алып келет. 2019 жылы өлкөдө болжол менен 300 миллиард сомдук өнөр жай продукциясы өндүрүлсө, быйыл алгачкы 8 ай ичинде эле анын көлөмү 600 миллиард сомдон ашкан. Ысык Көл облусундагы Алатоо Резорт туристтик комплексинин асма жолдорун электр энергиясы менен камсыздоо максатында 10 киловаттагы чыңалуудагы кабелдин 1,7 чакырымды тартылды. Мындай маалыматты Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынан билдиришти. Учурда 2 чакырымга жакын жер казылып, 3 трансформатор орнотуу иштери жүрүүдө. Аталган туристтик комплексте электр энергиясы менен камсыздоо иштерин 15 октябрга чейин бүтүрүү мерчемделүүдө. Эскерте кетсек, Алатоо Резорт комплексиндеги асма жолдорду 2026 жылдын 1 декабрында ачуу пландалууда. Көп кабаттуу үйдө өрт чыкса, ар бир секунд маанилүү. Бирок тосулган жол, мыйзамсыз тосмолор жана туура эмес токтотулган унаалар куткаруучуларга тоскоолдук жаратат. Бишкектеги ири өрт болгондо негизги себептеринин бири электр зымдарынын кыска туташуусу деп айтылууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыктарга кандай даярдык көрүүдө? Толугураак кийинки материалда.
1: 11 октябрь күнү артымда турган 8 кабаттуу турак үйдүн чатырынан өрт чыккан. Болжол менен 800 чарчы метр чатыр күйүп кеткен. Кечки саат 6:30 башталган өрт кечки саат 10:00 жакын гана толугу менен өчүрүлгөн. Жергиликтүү тургундар өрт өчүрүүчүлөр кечигип келгенин дагы айтып нааразычылыктарын билдирип жатышат. Анын эң негизги себептеринин бири өрт өчүрүүчү унаалар киргизүү үчүн бул жерде шарт дагы жок. Өзүңүздөр көрүп тургандай жолдор аябай ичке салынган.
2: Окуя болгон жерге 5 өрт өчүрүүчү бөлүм, 2 авто тепкич жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам штабы жетип барган. Өрт менен күрөшкөн учурда ар бир секунд маанилүү, бирок күйүп жаткан имаратка жетүү мүмкүн болбосо, эң заманбап техника дагы жардам бере албайт. Тар куруу, мыйзамсыз орнотулган тосмолор жана жол эрежесин көзгө илбей токтогон унаалар өрт өчүрүүчүлөргө олуттуу тоскоолдук жаратат. Эки миң жыйырма алтынчы жылдын башынан бери Бишкек шаарында жана ага чектеш аймактарда кеминде 18 ири өрт кырсыгы катталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, өрттүн негизги себептеринин бири электр зымдарынын кыска туташуусу. Эскирген кабелдер, бузулган изоляция, жараксыз электр шаймандары жана жабдууларды туура эмес туташтыруу өрт чыгуу коркунучун жогорулатат. Ошондой эле электр тармактарына ным кирип, пайдалануу эрежеси бузулганы дагы кооптуу. Көп кабаттуу имараттардагы өрт учурунда куткаруучулар атайын машыгууларды өткөрүшөт. 54 метрге чейин көтөрүлгөн автотепкич адамдарды эвакуациялоого жана бийик кабаттардагы өрттү өчүрүүгө мүмкүндүк берет. 2 күндүк машыгууларда куткаруучулар ыкчам аракет кылуунун чеберчилигин үйрөнүшөт.
3: Биздин бөлүмдөр туш болгон олуттуу көйгөйлөрдүн бири чакыруу болгон жерге тоскоолдуксуз жете албоо. Турак жайларда өз алдынча орнотулган шлагбаумдар, тосмолор жана башка тоскоолдуктар кездешет. Мындан тышкары унаалар көп учурда атайын техниканын өтүүчү жолун тосуп тургандай кылып токтотулат. Натыйжада өрт өчүрүүчүлөр баалуу убактысын жоготушу мүмкүн. Биз тургундарды өрт коопсуздугунун талаптарын сактоого жана куткаруучулардын ишине тоскоолдук жаратпоого чакырабыз.
2: Өрт өчүрүүчү техниканын жолун бошотуу максатында Бишкекте рейдтер өтүдү. Атайын кызматтар мыйзамсыз тосмолорду жана шлагбаумдарды аныктап, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери унаа токтотуу эрежелерин бузгандарга чара көрүүдө. Бул иштер куткаруучулардын окуя болгон жерге өз убагында жетишине жана адамдардын коопсуздугун камсыздоого багытталган.
4: Башкармалык тараптан бүгүнкү күндө үзгүлтүксүз рейд өткөрүлүп турат. Шлагбаумдар жана мыйзамсыз орнотулуп калгандар боюнча демонтаж иштер жүргүзүлөт же документтер бар болуп аныкталып калса түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Бул кээдеги шлагбаумдардын ээлери ар кандай кулпулап коет же жаап коет да баягы өрт өчүрүүчү машиналар же жатпайды. Тез жардам машиналары тосқолдуксуз өтүшү керек.
2: Шаарды көрктөндүрүү максатындагы мыйзамсыз тосмолор менен уруксатсыз курулган конструкциялар тургундардын коопсуздугуна түздөн-түз байланыштуу. Байкабай жолду тосуп койгон ар бир өтмөк адамдарды эвакуациялоого келгенде ыкчам кызматтардын ишин кыйындатышы мүмкүн.
5: Ал эми азыркы жаңы өзгөртүлгөн беренеге ылайык биз төмөнкү учурларда унааларды алып кете алабыз. Эгерде автоунааларды туура эмес жерлерге токтотсо, көпүрөлөргө, темир жолдорго, эстакадаларга, туннелдерге токтотуп койгон учурларда, жол унаа кырсыктары катталган учурларда эвакуация менен жүктөөгө атайын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн орнотулган токтотуучу жайларга токтотуп кете турган болсо, тротуарларда, пандустарга, өрт коопсуздугуна тиешелүү болгон жерлерге унаалар, подъезддердин алдына унааларды таштап кетсе, эвакуатор менен жүктөп кетүүгө милдеттүүбүз.
2: Электр зымдарын талапка ылайык абалда кармоо, имараттарга баруучу жолдорду бош коюу жана унааларды туура токтотуу ар бир адамдын жоопкерчилиги. Анткени өзгөчө кырдаалдарда тагдыр чече турган ар бир секунд маанилүү. Сезим Унарбекова, Тилек Эркин уулу, Жумабай Исманалиев, Алатоо 24.
0: Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү интернетке көчүп, синтетикалык баңгизаттар барган сайын жеткиликтүү болууда. Ал эми жаштар кылмыштуу схемаларга бат-баттан тартылып, тармактагы кылмыштуулук тездик менен тарап жатат. Бул коркунучту кантип жоюуга болот? Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү Бишкекте баңгизатсыз дүйнө үчүн аттуу эл аралык жыйынга чогулушту. Анын негизги максаты баңгизатка байланыштуу кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө күчтөрдү бириктирүү, тажрыйба алмашуу жана коомду баңгизаттардын кооптуу жайылуусунан коргоонун жаңы колдоосун аныктоо болууда.
6: Баңгизат багытындагы бул операциялар өзүнө белгилүү болгондой, бул чек араны тааныбайт. Ошол себептен бир гана мамлекет ичинде иш жүрбөйт, бул кошуна мамлекеттер менен, алыскы кошуна мамлекеттер менен аябай тыгыз иш алып барабыз. Пландаштырылып, мечемделип, анан жыл сайын өткөзүп келебиз. Бул биз эле биздин мамлекет эмес, ошол Шанхай уюмунун ичинде мамлекеттер менен наркозатка каршы күрөшүү кызматтары менен чогуу өткөрүлөт.
0: Ысык көлдүн суусунун сапатын баалоо максатында гидрохимиялык мониторинг жүргүзүлдү. Бул өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорологиялык кызмат тарабынан жыл сайын уюштурулуп келет. Мониторинг туристтик сезонго чейин жана андан кийин жылына 2 жолу өткөрүлөт. Изилдөөлөрдүн алкагында адистер көлдүн атайын белгиленген 17 көзөмөл пунктунда суу үлгүлөрүн алышат. Быйыл баш аягы 70 суу үлгүсү алынган. Талаа изилдөөлөрү бир нече күн бою мөлтүр илимий изилдөө кемесинин бортунда жүргүзүлөт. Суунун айрым көрсөткүчтөрү кемеде жана мобилдик гидрохимия лабораториясында аныкталса, калган анализдерди жүргүзүү үчүн үлгүлөр Бишкек шаарындагы лабораторияга жеткирилет. Кеңейтилген гидрохимиялык мониторинг суунун физикалык, химиялык курамын жана негизги сапаттык көрсөткүчтөрүн аныктоого, өзгөрүү динамикасын туруктуу байкоо жүргүзүүгө жана мүмкүндүк берет. Алынган маалыматтар ысык көлдүн абалын баалоодо жана анын жаратылыш ресурстарын коргоодо маанилүү роль ойнойт. Белгилүү манасчы, акын жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Уркаш Мамбеталиевдин бюсту Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясына коюлду. Ачылышка манасчылар, акындар, маданият өкүлдөрү жана манасчынын жакындары катышты. Бюсту скульптор Тамила Маматова жасаган. Анын айтымында манасчынын элесин жасоо көп изденүүнү талап кылган. Акыры 60 жаштагы курагына токтолуп ишке киришкен. Бул демиргени манасчынын үй бүлөсү көтөрүп каржылашкан.
7: Атам Уркаш Мамбеталиев бүт өмүр боюн ушу кыргыз элинин улуу руханий мурасын сактоого аны жаш муундарга жеткирүүгө улуттук маданият менен искусствону сактоого арналган өмүрүн Манаска берди деп ойлойм. Ошону бийлик болсо атамды мындай манасчы инсанга карап чоң терең урмат сый менен белгилеп жатат деп ойлойм ушундай орунду ушул жерден бергенге.
8: Уркаш атанын өзүнүн баягы чыгармачылык адамдарга көп таандык эмес, бир башкача өтө таза, акактай таза мүнөзү менен эсте калган улуу манасчылардын акыркыларынан деп айтсак, кичине мындай десе айткан болобуз, бирок ошол улуу айтылуу аңыздуу манасчылардын саунда деп айтсак болот.
0: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эрте мененки чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Азыр кезекте УТРК-нын биринчи маалыматтык радиосуна узатам. Кесиптеш, саламатсызбы? Сөз сизде.
9: Здравствуйте. Здравствуйте, Гулькаир, спасибо огромное, что передаете слово мне. Работа Беринчи Радио в прямом эфире продолжается. На волне Беринчи Радио и в эфире АЛАТО 24, программа «Прямая связь». Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. Усиление сельскохозяйственного потенциала является одним из важнейших вопросов развития отечественного аграрного сектора страны. На площади имени Турдакона Усубалиева в Бишкеке уже совсем скоро, а именно на следующей неделе, с 23 по 25 октября пройдут выставка «Агротехэкспо-2026» и выставка-ярмарка «Алтын-Кюс». По данным Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, мероприятие будет проходить с 10 до 17 часов вечера и приурочено это мероприятие ко дню работника сельского хозяйства. Также сообщается, что на выставке сельхозпродукции будет реализовываться по доступным ценам, также будут представлены племенной скот, продукция рыбного хозяйства и сельскохозяйственная техника. Отмечается, что жители и гости столицы смогут ознакомиться и с новыми технологиями в аграрном секторе, и достижениями отечественного производства. Что еще немаловажно, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, среди экспонатов заявлены первый кыргызстанский спутник, мультиспектральный дрон для мониторинга пастбищ и сельскохозяйственных земель, а также цифровая платформа «Айдыкан». На стенде «Айдыкан» фермеры смогут получить консультации специалистов, зарегистрироваться на данной платформе и ознакомиться, какие возможности данная платформа представляет. Платформа предоставляет цифровые сервисы сельхозпроизводителей, в том числе доступ к отдельным мерам государственной поддержки. Хочу напомнить, что республиканская агропромышленная выставка «Агротехэкспо» – это крупнейшая выставка в Кыргызстане, которая предоставляет полный спектр техники и технологий для агропромышленного комплекса. Что касается выставки «Алтын-Кюс», о которой я чуть ранее упомянула, то на ней предоставят передовые образцы оборудования, перерабатывающие промышленности, сорта семян, удобрения, ветеринарные препараты, средства защиты растения, агрохимикаты и также порода племенных животных. И вот сегодня в программе мы более подробно поговорим о том, в чем главная особенность Агротехэкспо 2026 в этом году, какие практические возможности она открывает для кыргызстанских фермеров, какие возможности получат посетители выставки, помимо знакомства с сельскохозяйственной техникой и новыми разработками. Если мы говорим о первом кыргызстанском спутнике и мультиспектральном дроне, то насколько близки эти технологии к основным и к повседневным практике отечественных фермеров и какие основные проблемы аграрного сектора Кыргызстана можно решить с помощью тех новейших технологий, которые будут представлены на выставке. Поговорим, какой главный практический результат должна принести эта выставка кыргызстанским фермерам и отечественным производителям. Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Прямая связь». И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, на прямой связи заведующий отделом организации и координации Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Исхак Анарбеков и начальник управления ситуационной аналитики и исследований этого министерства Эрбол Замирбеков. Хотела бы обратиться к вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, что если в ходе прямого эфира у вас возникнут вопросы касательно предстоящей республиканской агропромышленной выставки «Агротехэкспо-2026», выставки «Алтын-Кюс». Если вы фермер, который производите сельскохозяйственную продукцию, если у вас в хозяйстве племенной скот, и этот племенной скот вы хотите тоже предоставить и показать на данной выставке, то вы можете позвонить в студию прямого эфира по телефонам 0312-39-2190 и 0502-39-2190. Не устаю также напоминать о том, что у нас идет и прямая видеотрансляция публикация в социальной сети Facebook на страничке Беринчи Радио. Свои вопросы и свои комментарии вы можете опубликовать на нашей страничке. Итак, хотела поприветствовать вас, уважаемые гости, Исхак Анарбекович, Арбол Замирбекович. Здравствуйте. Приятно видеть вас в студии прямого эфира.
10: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Исхак Анарбекович, Арбол Замирбекович, спасибо огромное, что вы нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Тем более мы будем говорить о той предстоящей выставке «Агротехэкспо-2026». Будем говорить о выставке «Алтын Кюс». Но надо сказать, что уже на следующей неделе Бишкек станет площадкой одного из значимых событий аграрной отрасли. Это уже, надо сказать, традиционное мероприятие, которое проходит уже на протяжении последних лет. Но хотелось бы поинтересоваться, Исхак Анарбекович, в чем главная особенность Агротехэкспо-2026 и вообще чем нынешняя выставка она будет отличаться от тех предыдущих, которые проходили в прошлые годы?
12: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые казахстанцы, уважаемые жители и гости столицы. Ежегодно министерством проводится мероприятие Агротехэкспо «Алтын Кюс» в честь Дня сельскохозяйственного работника. Ну, в этом году по поручению заместителя председателя кабинета министров, министра сельского хозяйства Акумбека Элиса Абакировича, мы хотим организовать его в таком уникальном формате, потому что мы, министерство, стараемся идти ногу со временем. В этой связи мы хотим показать самые новейшие, да, технологии разработки именно в агропромышленном комплексе. Вот, в том числе все передовые наши компании выставят новые, да, ассортименты своих продукции, наши фермеры выставят все самые свежие, вкусные, органические продукты, выращенные в этом году, да, с урожая этого года. А также у нас будет выставка отдельно племенного животноводства, полностью этой техники сельскохозяйственной, специальной техники. Будет особая инновационная зона, об этом мой коллега дальше последующим вам подробную информацию еще даст, в том числе учитывая, да, вот действительно тяжелый и нелегкий труд, да, наших фермеров, переработчиков, а также вот мы еще добавили к нашей ярмарке специально отдельную выставку-ярмарку для наших ремесленников, потому что корень ремесленничества все-таки лежит, начиная с сельского хозяйства, да, так что в этом году она будет очень уникальна. Мы все вот эти три дня будем постараемся организовать такой праздник для всех, чтобы этот, они все, кто пришел, нам пришли, да, и этот, остались под таким хорошим впечатлением, чтобы мы хотим действительно организовать такой праздничный настрой для всех. Хотим их угостить всеми нашими этими, да, продуктами. Будут дегустации, будут концертная, отдельная концертная программа, которая будет длиться три дня. Будут развлекательные игровые площадки специально для наших горожан, для наших граждан. Вот в этой связи мы бы вот действительно хотели бы всех пригласить. Приезжайте, приходите к нам на эти все три дня, будем с удовольствием вас ждать. Можете прийти вот с семьями, да, с детьми, чтобы они могли посмотреть на животных, могли чуть поиграть там, выиграть призы. Вот действительно в этом году она будет очень такая уникальная. Мы вот уже почти два месяца готовимся. Вот осталось немножко времени. В этой связи будет, мы будем очень рады, если в этом году нас посетит еще больше людей, чем в прошлые годы.
9: Исхак Анарбекович, вы отметили уникальный характер предстоящей республиканской агропромышленной выставки «Агротехэкспо-2026». Но на самом деле задаешься вопросом, а вообще какую главную задачу, какие главные цели ставят перед собой организаторы? Но здесь я понимаю, что целей в принципе несколько, да? это и продемонстрировать новые технологии, это поддержать отечественных сельхозпроизводителей, помочь фермерам повысить эффективность своего хозяйства, такая благая задача тоже стоит. Но и самое для нас, самое тоже вот одна из главных задач, это если взять, например, жителей, гостей столицы, которые фермерами не являются, продемонстрировать ту чистую, экологически чистую органическую продукцию, с которой они могут ознакомиться, которую они могут приобрести. Поэтому задач, как я поняла, несколько.
12: Да, задач очень много. В первую очередь, это вот мы хотим действительно, да, показать наши достижения в сфере сельского хозяйства. В том числе мы хотим, чтобы наши граждане смогли по очень доступным ценам закупиться, да, закупиться на осенне-зимний период, заготовиться самыми, да, вкусными продуктами, самыми качественными продуктами и по доступной цене. Задача у нас еще стоит, чтобы наши фермеры, которые взрастили, да, своим трудом, тяжелым трудом, продукцию могли реализовать без посредников на этой ярмарке. Мы хотим, чтобы наши граждане знали, какую продукцию производят наши сельскохозяйственные производители. Мы хотим, чтобы наши фермеры со всей страны приехали и посмотрели, какие новые технологии они могут использовать, да, для последующей деятельности. Да, вот. Мы хотим, чтобы наши граждане вот эти 3 дня приехали и немного отдохнули. Понимаете, мы хотим, вот у нас комплекс задач, который мы хотим как бы реализовать на этой площадке. Вот.
9: Эрбол Замирбекович, у меня к вам тоже есть вопросы. Сегодня эти вопросы обязательно вам озвучу. Хотела бы сказать, что сейчас с нами на прямой связи наш первый радиослушатель или телезритель, которого заинтересовал наверняка тот разговор, о котором мы сегодня, конечно, говорим. Это предстоящая республиканская агропромышленная выставка «Агротехэкспо-2026» и выставка «Алтын-Кюс». Я, кстати, хочу напомнить и телефоны прямого эфира 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Давайте выслушаем вопрос нашего радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас.
10: Салам
9: ачылык. Ну, я думаю, вопрос понятен, да? Пожалуйста, Эрбол Замирбекович, вы хотите ответить?
11: Саламатсызбы.
9: Из Нарынской области был вопрос.
11: Бехта, сіз айтып отырған бойынша, біз нашу департаменті назарға міндетін уақытылы атқарушы орынбасары бар. Ал ошолдон эле толуккандуу жетекчи катары бүт аткарган милдеттери ага убактылуу берилген. Ошол жаңы жетекчи дайындалып алышакты, ошол маалыматты толук ошол киши чече алат мүмкүндү. Эгерде сизде департаменттен иш апарганы сизди канааттандырбаса, бизде ошол департаментте түзмө-түз биздин борбордук аппараттан ишентелеген башкармалык бар. Келсеңиздер, ошол бизде Туратбек Адамали иштеген, биздин министрликтин имаратында 4-нчү этаж отурат. Кайрылсаңыздар, маселеңизди толук наандарычу чечип берет.
9: У нас на связи еще один радиослушатель, который дозвонился в студию прямого эфира. Давайте мы выслушаем его. Говорите, мы слушаем. Говорите, вы, пожалуйста, сначала представьтесь, как вас зовут и откуда вы звоните.
13: Бул ярмаркага жылда биз күткөн акчалга жетөбүздөгү Жүзүмалиева башкарган. Ошонун сындары аябай жакшы эле. Ошолор эми үчүн келбейт. Жыл сайын күтөм мен, жыл сайын келбейт. Ошолор келсе жакшы болот эле. Бул биринчи суроом. Экинчи суроом буга тиешеси болбосо дагы ушу айыл чарбачылыгында. Бул көлдө айрыкча балыкчынын тегерегиндеги айыл апалар үчүн жанагы алмалардын түшүп калгандарын каяка тапшырабызды билбей атабыз. Мына жерде жатат ошону бир жасай турган бир неме барбы, мүмкүнчүлүгүңөр барбы? Барбы бир цехтен өткөрүп кое тургандай?
9: Ну, думаю, Рахмат сизге, я думаю, вопросы понятны. Пожалуйста, Исхак Анарбекович, вы, наверное, ответите.
12: Саламатсыздарбы. Биз ошол жыл сайын биздин бүт бардык эң алдыңкы ири айыл чарба өндүрүүчү ишканаларды алып чыкканга аракет кылабыз. Анан былтыр дагы бул Ак Жалга Жетиөгүз районунан келип катышкан. Бирок баягы жол ар кандай нерсе болуп, анан Ак Жалга сиз айтып аткандай эле продукциялар абдан даамдуу болгондуктан тез эле бүтүп калат да. Бирок бул жылда буюрса катышат, сөзсүз келиңиздер. Ал эми экинчи маселе боюнча чынында азыркы учурда бизде ошо соода логистикалык борборлор, сактоочу компалар кичине жетишсиз. Бирок биз министрлик ошонун үстүнөн иштеп атабыз буюлку жылда. Анан буйруса мынакей биз Бишкек шаарынын мэриясы менен биргеликте, биздин министрлик ведомстволор менен биргеликте ошо ноябрь айынын башынан баштап ошол дем алыш күндөрү айыл чарба азык түлүк жарманкелерин өткөрүп турабыз. Сизди ошол жака чакырабыз. Эгерде алмаңыздар болсо, аш борут же башка бир картөшкө, мөмө жемиштер болсо, сизди ошол жака чакырабыз. Келиңиздер, ошол жактан да өзүңүздүн алмаларыңызды продукцияларды сатканга мүмкүнчүлүк түз беребиз.
9: Эрбол Замирбекович, мы сегодня говорим о том, что в чём уникальность предстоящей выставки агропромышленной Агротехэкспо 2026. Но надо сказать, а я уже об этом сказала и проанонсировала, что будет представлен, продемонстрирован первый кыргызский спутник и мультиспектральный дрон. Но надо сказать, что эта тема может стать наверняка одной из ярких частей предстоящей выставки, поскольку позволит показать зрителям, жителям, гостям столицы, как высокие технологии приходят в агропромышленный комплекс, да, как высокие технологии приходят в сельское хозяйство. Мы понимаем, что мир не стоит на месте, сейчас многие страны внедряют цифровые технологии, и Кыргызстан, конечно, здесь не исключение. Конечно, особое внимание, я уверена, привлечет презентация первого кыргызского спутника. Но и здесь возникает вопрос, Эрбол Замирбекович, какую роль вот такие вот инновационные технологии могут сыграть в развитии агропромышленного сектора страны, могут сыграть в развитии сельского хозяйства Кыргызстана?
11: Как раз таки относительно спутника, это было один из таких самых масштабных мероприятий текущего года. Уважаемый наш президент Садыр Нургаджиевич сам принял участие на
9: это
11: запуске.
9: Это было в Калифорнии, да?
11: Да. Угу. И хочу немножко рассказать про демонстрацию возможностей спутника. В этом году на территории Скульской области, в Томском районе, в пилотном режиме было выращено 1 гектар кукурузы. Эти снимки мы закупали. И за счет этих снимков кукурузу поливали 2 раза, но урожай был выше на 33% среднего урожая по Скульской области. То есть это были рекомендации, как раз сейчас... Соответственно, до запуска со стороны министерства разработалась информационная система работы спутника. Немножко дам информацию, то есть это искусственный интеллект тоже там есть. За счет искусственного интеллекта, за счет рекомендаций обработанных вот этих снимков, как раз таки эта кукуруза выращивалась, то есть без включения человеческого фактора, от слова совсем. И то есть на сегодняшний день в сельском хозяйстве это огромный шаг вперед. Это рациональное использование наших водных ресурсов, земельных ресурсов. То есть это предопределение. Ну, например, перед началом весенних полевых работ мы уже точно будем знать, какой запас у нас ледников, а где у нас какие проблемы по водным ресурсам. По спутнику можно вплоть определить по каждому каналу, где больше всего идет потеря воды в определенной зоне. В каких контурах нужно использовать водосберегающее оборудование, это дождевальные или капельные системы. Да. То есть искусственный интеллект, мы его назвали цифровым министром, и он все это рекомендует. И, соответственно, конечно, все не буду сейчас рассказывать, оставим такую маленькую загадочку, чтобы было еще интересно посетить наши мероприятия Агротехэкспо. А также на У нас данное мероприятие будет отдельная зона инноваций, науки и цифровизации, где как раз-таки будет демонстрирован сам спутник, а также наша новая цифровая платформа Айдыхан. Цифровая платформа Айдыхан, она будет, так сказать, аналогом Тундука, только для фермеров. Uh-huh. Наши фермеры, все они могут получить все документации, заявки, определенные справки через это приложение. То есть это справка о состоянии здоровья скота, то есть перед продажей, это справка о наличии скота, это определенные заявка на льготы госкредитования, которые направлены на развитие сельского хозяйства. И таким образом, то есть фермеры, находясь, занимаясь своим личным делом, через определенный клик они могут уже подавать заявки на получение кредитов, на определенные справки. Мы в дальнейшем сейчас разработаем еще бы такой формат, например, когда наши фермеры будут продавать свой скот на рынке, чтобы они передавали по системе идентификации животных через наше приложение Айдыхан по QR-коду. То есть покупатель выдает QR-код, они подтверждают с продавцом, и по подтверждению районного ветеринарного врача, то, что действительно этот скот на текущий момент по состоянию здоровья и так далее, то есть там полностью подпадает, подтверждает, и по одному клику, то есть уже весь скот переходит на баланс покупателя. И все, что касается сельского хозяйства, будет содержаться в этом приложении. А также хочу еще, мы бы хотели, так сказать, сделать акцент на нашей платформе. Приглашаем всех наших жителей и гостей столицы. Там будут разыгрываться очень хорошие призы. Будут подарки в течение 3 дней первым 100 человеком, который зарегистрируется на нашей платформе. То есть на сегодняшний день уже более 2000 скачиваний. Наше приложение доступно в платформе Android и iOS системе. Но тем не менее, кто будет, те люди, которые придут, 100 людей, которые придут первыми, там будут подарки с нашей стороны. Будут конкурсы, в конкурсах будут еще очень хорошие подарки. И также там будет продемонстрироваться последние достижения сельского хозяйства в плане цифровизации, инноваций. Так скажем, там будут 3-метровые дроны, которые будут тоже непосредственно облегчить работу наших подведомственных структур, а также фермеров в сельском хозяйстве. И по технике у нас сейчас поставщики с Китая будут такая техника, которая будет работать, трактор, который работает через искусственный интеллект, без водителя. То есть искусственный интеллект вбивает данные полей, и, соответственно, через искусственный интеллект на автопилоте трактор сам уже работает в зависимости от поставленной задачи: вспашка, сбор урожая и так далее.
9: У меня, кстати, в созвучии этого будет вопрос, я его вам обязательно адресую и озвучу. Давайте выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя или телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем. Алло. Саламатсыз ба, говорите.
10: Саламатсыз ба. Вот вас. Ярмарканыздарга сунуш келет элем да. Ушу күзгү биттиги эле турган көчөттөрдү да алып келсеңиздер жакшы болот эле. Анткени жазында алган көчөттөрүбүз оорду менен чыкпай калып атат.
9: Ну, я думаю, вопрос понятен.
10: Кайсы жерден көчөттөр келет, же ошонун адрестерин толук айтып койсоңуздар жакшы болот эле.
9: Как относитесь к такому предложению, Исхак Анарбекович, когда на выставку можно, например, предоставить саженцы? На самом деле, когда вот проходит зима, начинается весна, у того, у кого есть, например, сад, да, или у кого, может быть, есть там огород, палисадник, они всегда думают о том, чтобы привезти новые саженцы и, соответственно, сделать так, чтобы сад был больше и, может быть, как-то другие саженцы приобрести. Вот по поводу саженцев, да, вот было предложение, что можете сказать?
12: Саламат спедике, жакшы сунуш киргиздиңиз. Биз ошол жыл сайын эле көчөттөрдү алып келебиз. Бирок быйыл ошол көчөттөргө дагы күүл мисалы үчүн ар кандай анын баардыгы ошо айыл чарбагына багытына кирет. Ошого карай биз бүгүн ошого да басым жасап атабыз. Андан тышкары биз ошол көчөттөрдү мисалы үчүн ошол жака биздин питомниктерди ушундай чарбалардан алып келген мен эле тим болбостон, ошол жактан сатуу менен тим болбостон, ошол жакта бизде консультациялар болот да, кеңештерди берип адистер болот. Мисалы үчүн ар бир биздин ошол жакта департаменттин мисалы үчүн биздин экспертиза айыл чарба экспертиза департаменти бар, ошол жакта адистер да болот, бизде ошол бакчалардын өздөрү келген өкүлдөрү болот. Ошол жакта мисалы үчүн кантип көчөттөрдү отургузуп, кантип аларды карап, кантип өстүрүп, кантип көбөйтүп, ошолор боюнча да бүт маалыматтарды алсаңыздар болот. Ошон үчүн келиңиздер, биз сизди күтөбүз.
9: Эрдос Замирбекович, вот на выставке будет продемонстрирована сельскохозяйственная техника. И что мне понравилось, вот вы проанонсировали, что будет предоставлен трактор, который работает на основе искусственного интеллекта. Но на самом деле для многих фермеров и сельхозпроизводителей, ну скажем так, рядовых, наличие сельхозтехники оставляет желать лучшего. Да, вот хочу приобрести, но, к сожалению, средства у меня не позволяют. И мы всегда говорим о том, чтобы современная сельскохозяйственная техника, техника была доступна для отечественных аграриев, да, но на самом деле я тоже сейчас представляю такую картину, что вот если я, например, фермер из Чуйской области, сельхозпроизводитель, пришла на эту выставку, увидела данный трактор, то, соответственно, она мне понравилась, но, к сожалению, средств нет или недостаточно, чтобы такой трактор, который работает на основе искусственного интеллекта, приобрести. И вот возникает вопрос, существуют ли механизмы, которые позволяют приобрести такую технику, причем приобрести на выгодных условиях. Но я понимаю, что здесь, наверное, я могу обратиться к помощи коммерческих банков, может быть, воспользоваться льготным кредитом, я уж не знаю. И поэтому тоже возникает вопрос, когда вот с такой ситуацией фермеры и сельскохозяйственные товаропроизводители столкнутся, да, вот в ходе предстоящей агропромышленной выставки Агротехэкспо-2026, что можно сделать, как можно помочь такому фермеру?
11: Прежде хочу сейчас был вопрос. Также наши фермеры, которые задаются по разным вопросам, нападают эти саженцев, и которые не могут куда обратиться, пользуясь случаем, хочу проинформировать. У нас в министерстве работает колл-центр, бесплатные звонки по номеру 1210. Обращайтесь, наш сотрудник вас проконсультирует, свяжет вас с необходимыми специалистами нашего министерства, и я думаю, это будет более эффективно решить такие вопросы, чтобы мы все понимаем, что саженцы и так далее, это не ждут определенной ярмарки там, и, соответственно, уже более, так сказать, оперативно вести наши фермерские дела. А относительно вашего вопроса, конечно, мы сейчас у нас в целом по республике, у нас по технике, особенно по тракторам, особо вопросов нету, потому что вот трактор, он работает минимум 9 месяцев с начала весенних полевых работ и до практически окончания осенне-сборочных работ. А некоторые еще и умудряются там зимой еще на тракторе что-то делать. То есть трактор, в случае даже если он оформлен в лизинг, то есть он как-то себя оправдывает. И на сегодняшний день, как вы правильно подметили, у нас есть некоторые затруднения фермеров при покупке уборочной техники. Это, то есть, получается 2 месяца максимум, то есть во время сборки урожая, но сама уборочная техника, она намного дороже тракторов. То есть если средняя цена тракторов варьируется от 25 тысяч долларов до 50 тысяч долларов, то уборочная техника, то есть если она самоходная, она начинается, минимальная цена от 100 тысяч долларов и выше. То есть, а как мы все понимаем, для фермеров это большая сумма, а многие...
9: Для многих неподъемная,
11: да,
9: сумма.
11: А как вы уже сказали, коммерческие банки, государственные банки по услугам льготного кредитования или коммерческого кредитования, то есть они бушную технику не предоставляют. И мы сейчас по поручению нашего министра Ирлиса Абакиревича на 27-й год совместно с Кабмином мы отработали, сейчас уже приняли проект распоряжения чисто на развитие сельского хозяйства на 27-й год со стороны Кабмина уже выделено 37 миллиардов. И по технике, сейчас именно по уборочной технике, там будут сейчас разрабатываться механизмы на сегодняшний день. Они до конца года уже утвердятся. Мы сейчас планируем вести субсидирование. То есть это определенную часть покупки этой техники будет финансировать государство. То есть на сегодняшний день, если государство субсидирует процентную ставку, то здесь уже речь идет об основной сумме техники. Там, а сейчас уже вот эти механизмы, то есть эти процентные, процент, сколько процентов будет государство субсидировать, сейчас идет анализы, по проведению определенных аналитических работ уже мы определимся, сколько процентов, то есть в зависимости от потребности уборочной техники. Там речь идет не только о самоходных, но и навесных.
9: Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Беринчи Радио и в эфире АЛАТО 24, программа «Прямая связь». Сегодня мы говорим о том, что уже совсем скоро, с 23 по 25 октября, пройдет сельскохозяйственная выставка «Агротехэкспо-2026» и ярмарка «Алтынкюс». И говорим мы сегодня о том, в чем главная особенность этого важного мероприятия в аграрной жизни нашей страны. Я хотела бы напомнить, что сегодня с вами на прямой связи, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, заведующий отделом организации и координации Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Исхак Анарбеков и начальник управления ситуационной аналитики и исследований Минсельводхоза Кыргызской Республики Эрбол Замирбеков. Напомню, и телефоны прямого эфира 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Эрбол Замирбекович, ну вот мы говорим сегодня о тех инновациях, с которыми могут ознакомиться уважаемые фермеры, сельскохозяйственные товаропроизводители. Вот мне хотелось бы продолжить разговор касательно мультиспектрального дрона, да? Вот я хотела бы, чтобы вы немного как бы охарактеризовали, чем он в корне отличается, ну, может быть, от обычного беспилотника и какие задачи он способен решать, ну, скажем так, в полевых условиях?
11: Самым первым размерами, то есть в длину 3 метра, это, конечно, необычно. Ну, мультиспектральный дрон, то есть это постоянный мониторинг наших пастбищ. Это самое эффективное, то есть на сегодняшний день у нас есть стоит такая проблема, то есть, а также благодаря этим дронам, то есть можно воссоздавать искусственные дожди.
9: Но им уже пользуются? Или только-только начинают?
11: Только-только начинаем. То есть дрон у нас сейчас пока, вот в скором времени начнется процесс работы посадки семян многолетних трав на пастбищах. И уже в этот момент уже мы начнем как бы уже их использовать на полевых условиях. Полевых условиях, да. Но на сегодняшний день это помимо пастбища, благодаря этим дронам можно воссоздавать искусственные дожди, то есть в прямом смысле нагонять облака.
9: Ну вот мы говорим сегодня о первом кыргызском спутнике, говорим сегодня о мультиспектральном дроне, но я понимаю, что все это, наверное, скажем так, я понимаю, что это инновации, это технологии, но это ведь, наверное, дорогостоящее удовольствие, да? И на самом деле сейчас тоже вот фермеры, крестьяне, рядовые сельхозпроизводители могут, наверное, задаться вопросом, а смогу ли я, как рядовой фермер, ими пользоваться? Но я понимаю, например, если взять крупные такие агропредприятия, хозяйствующие субъекты, которые могут позволить себе такой вот услугой воспользоваться, а если, например, мы затронем рядовых фермеров и крестьян, насколько, может быть, им это будет, скажем так, возможность дана для того, чтобы всем этим пользоваться?
11: Ну, смотрите, почему я сразу, как вы задали вопрос относительно спутника, сразу рассказал и про нашу информационную платформу Айдыхан.
9: Да.
11: То есть это все будет интегрированная платформа. Через Айдыхан в дальнейшем наши фермеры могут воспользоваться как раз таки услугами спутника. Помимо того, то есть искусственный интеллект, цифровой министр, он будет нашим фермерам давать рекомендации, то есть на сегодняшний день спутник может даже предварительно определять структуру почвы, анализы. И всеми этими необходимыми инструментами, то есть фермеры в дальнейшем могут воспользоваться через наше приложение. То есть это не только для государственных структур, это все предназначено для обеспечения продовольственной безопасности всей страны. А продовольственная безопасность – это часть национальной безопасности. То есть без продовольственной безопасности невозможно просто ничего делать. И, конечно, как вы указали, это все дорогостоящее удовольствие, но это необходимое удовольствие. Например, после сейчас спутник запустился, сейчас мы настраиваем наши сервера, то есть мы уже в скором времени будет демонстрация, как он будет работать. И в целом запуск спутника, она, я думаю, не только в сельском хозяйстве, как раз сейчас перед нашим эфиром про спутник еще рассказывали наши коллеги с МЧС, мы там с эфира заметили, она во всех отраслях, она

0: Зор. Аны өстүрүш керек. Мына асырдагы жаштар калбай калды. Элди тиги эме кылып атат, арифметик кетип атат. Ошондо эле нарасы болуп атасызбы, иштебей эле. Анан дагы агрономдорду жок болсун, министр жок болсун дейт. Министр жок болсо, агроном жок болсо, врач жок болсо, анда эмне болот анда? Мисалы врачтар жок болсо, анда оорулар өсүп айга береби? Агроном жок болсо өсүлүп өсө береби? Ошонун баарын анализдеп жакшы сүйлөш керек. Силерге рахмат айлана, бактылуу болгула, өмүрлүү болгула, элдин алкышын алгула. Жакшы, аябай жакшы. Мен деле албайм барып, бирок мен билгем, айылда жашагам, көргөм баарын тең. Рахмат.
1: Спасибо, уважаемая радиослушательница, за такие теплые слова. Здесь ясно одно, что вот та предстоящая агропромышленная выставка «Агротехэкспо-2026» и выставка «Алтын-Кусь» это прежде всего нацелено на то, чтобы поддержать отечественного производителя. Да. И поэтому наша радиослушательница прекрасно это понимает и свое мнение она, соответственно, озвучила. Исхак Анарбекович, вот вы отметили, что вот на протяжении уже сколько, 2-3 недель вы уже занимаетесь подготовкой к предстоящей агропромышленной выставке «Агротехэкспо-2026». Но на самом деле я понимаю, что там будут, например, хозяйствующие субъекты, там будут, например, племенные заводы выставлять свою, да, племенной скот. Ну а с другой стороны, если взять, например, рядовых фермеров, рядовых сельхозпроизводителей, которые, например, вот я тоже сейчас представляю, если я фермер из Иссык-Кульской или Нарынской областей, которые, например, в огромном объеме вырастила картофель, да, или, может быть, я фермер Чуйской области, у меня, например, тоже очень много, например, сельхозпродукции такой, как морковь, например, или капуста, или, например, красные свеклы, то, соответственно, я тоже хочу и имею желание присутствовать на этой выставке, соответственно, и сбыть свою продукцию. Вот сколько уже на сегодняшний день вот таких рядовых фермеров, может быть, хозяйствующих субъектов изъявили желание, а их, наверное, огромное количество, поприсутствовать или, вернее, даже поучаствовать в этой выставке, чтобы жителям и гостям столицы свою сельскохозяйственную продукцию предоставить.
2: Да, Ирина, совершенно верно. Как еще отметила наша радиослушательница, прежде всего, человек должен быть сытым, да? Вот. А это непростая задача. Вот. Наше министерство, пользуясь, да, поддержкой уважаемого президента, каждым годом все больше средств и внимания уделяется нашим руководством. И наш министр Эльса Бакирович тоже старается, да, максимально сдвинуть в этом направлении в сфере сельского хозяйства, используя все новейшие технологии передовые, чтобы намного облегчить, да, тяжелый, тяжкий труд фермеров, животноводов, производителей сельхоз. Вот. И мы в связи с этим уже на протяжении не 2-3 недель, а 2-3 месяцев уже готовимся к этому большому мероприятию, потому что это мероприятие, почему туда нужно прийти? Потому что там будет полностью, какие у вас вопросы есть по поводу, допустим, лизинга. У нас будет государственная лизинговая компания, все наши банки государственные, в том числе наши партнеры, доноры, все институты развития, институты, финансовые институты будут присутствовать там, все наши департаменты, в том числе наши доноры и передовые отечественные компании, все наши передовые фермеры, в том числе передовые компании по поставке сельхозтехники, да, все они будут там присутствовать. И у нас будут там мастер-классы, у нас будут специальные зоны, где информационные зоны, где можно будет полную, да, получить ответы на все вопросы. В настоящий момент у нас уже зарегистрировано более 300 экспонентов. Это 100, больше 100 именно компаний, передовых компаний, производителей сельхозпродукции и около 200 фермеров. Это все со всех регионов нашей страны. Все 40 районов будут у нас участвовать. Так что это будет очень действительно такая полезная площадка, где можно будет получить всю информацию, где можно будет

0: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров 14 и 15 октября совершит рабочий визит в Азербайджанскую республику. Глава государства по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева примет участие в 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В рамках мероприятия главы государств, правительств и международных организаций обсудят актуальные вопросы углубления регионального взаимодействия по вопросам взаимосвязанности, цифровизации и устойчивого роста. По итогам совещания ожидается принятие ряда документов, направленных на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества. Государственное агентство гражданской авиации Кыргызстана успешно прошло проверку Международной организации гражданской авиации ИКАО без выявления критических замечаний. Как сообщили в агентстве, миссия проходила с 30 сентября по 7 октября. В рамках миссии по координированной валидации международные эксперты оценили эффективность государственного надзора за безопасностью полетов и выполнение мероприятий по его совершенствованию. Результаты проверки подтвердили положительную динамику развития национальной системы обеспечения безопасности полетов, а также эффективность проводимых реформ и работу по соблюдению международных стандартов и рекомендуемой практики ИКАО. Центр промышленной кооперации с Китаем создали при Торгово-промышленной палате Кыргызстана. Его задача – содействовать запуску совместных производств, привлечению инвестиций и установлению прямых деловых связей между предприятиями двух стран. Как сообщили в Торгово-промышленной палате, новая структура станет площадкой для поиска партнеров, развития производственной кооперации и продвижения инвестиционных проектов. Одним из основных направлений работы центра станет привлечение китайских технологий, расширение производственных мощностей и создание предприятий по выпуску продукции с добавленной стоимостью. Отмечается, что инициатива направлена на развитие промышленности Кыргызстана и переход от преимущественно торгового взаимодействия с Китаем к совместному производству товаров на территории республики. В Бишкеке пригородные такси и минивены, следующие в восточном, северо-восточном и юго-восточном направлениях, будут отправляться с новой площадки напротив восточного автовокзала. Как сообщили в мэрии, площадку подготовили для упорядочения работы перевозчиков, которые ранее осуществляли посадку и высадку пассажиров в районе Аламединского рынка. Изменения направлены на сокращение хаотичной парковки, снижение транспортной нагрузки на прилегающие улицы и повышение безопасности пассажиров. Горожан просят учитывать новый порядок и пользоваться организованной площадкой для отправления пригородных такси. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем местами в Ошской, Джалабадской, Баткентской, Иссык-Кульской, Нарынской областях дожди, в высокогорных районах снег. В Чуйской и Таласской областях без осадков, температура воздуха. Чуйская область плюс 18-23, Таласская область плюс 17-22, Баткентская область плюс 18-23, Ошская и Джалабадская области плюс 19-24, Иссык-Кульская область плюс 13-18, Нарынская область плюс 14-19. В Бишкеке сегодня осадков не ожидается, ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 21-23.
1: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда, аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
2: Как проходит выдвижение и регистрация кандидата на президентских выборах?
3: Выдвижение и регистрация. При самовыдвижении кандидат представляет заявление о намерении баллотироваться и документ о внесении избирательного взноса, форма номер 1-2, копию паспорта, согласие на обработку персональных данных, форма номер 2, сведения о кандидате-самовыдвиженце, форма номер 5-1, декларацию об отсутствии иностранного гражданства, форма номер 6, декларацию о соблюдении ограничений для религиозных деятелей, форма номер 7, декларацию о наличии или отсутствии судимости, форма номер 8, сертификат о знании государственного языка не ниже уровня выше среднего, справку с места работы и копию приказа о приостановлении полномочий, анкету с биографией на государственном и официальном языках, форма номер 9, предвыборную программу на двух языках объемом до 3500 символов. При выдвижении от политической партии представляются протокол решения партии и заявление кандидата о согласии баллотироваться, документ об уплате избирательного взноса, заверенные копии свидетельства о регистрации и устава партии, копия паспорта кандидата, согласие на обработку персональных данных, форма номер 2, сведения о кандидате от партии, форма номер 5, декларация об отсутствии иностранного гражданства, форма номер 6, декларация о соблюдении ограничений для религиозных деятелей, форма номер 7, декларация о наличии или отсутствии судимости, форма номер 8, сертификат о знании государственного языка не ниже уровня выше среднего, справка с места работы и копия приказа о приостановлении полномочий, анкета кандидата с биографией, форма номер 9, предвыборная программа на двух языках. ЦИК проверяет соответствие кандидата требованиям законодательства и принимает решение о его регистрации либо об отказе.
0: «2026 год стал для гражданской авиации Кыргызстана годом больших перемен. Главные воздушные ворота страны, международный аэропорт Манас, прошли масштабную реконструкцию. Площадь терминала практически удвоилась. Расширены зоны регистрации и ожидания. Построен современный крытый паркинг более чем на 2000 автомобилей. Обновлена перронная инфраструктура. Взлетно-посадочная полоса получила современную светосигнальную систему третьей категории. Модернизация продолжается и в регионах. В аэропорту Ош завершается строительство нового международного терминала. В Джалалабаде создается новый международный аэропорт. Развивается и инфраструктура аэропорта Иссык-Куль. Особое событие произошло в Караколе. Взлетно-посадочная полоса была удлинена до 3750 метров. В августе аэропорт впервые принял пассажирский самолет Airbus A320. Сейчас прорабатывается запуск новых, в том числе международных рейсов. Расширяется и маршрутная сеть национальной авиакомпании Asman Airlines. Следующий шаг – выход на международные направления. Для этого планируется приобретение двух современных самолетов Airbus A321. Еще одно историческое событие. Кыргызстан вышел из авиационного списка безопасности Европейского Союза. Это открывает новые возможности для прямого воздушного сообщения с европейскими странами.
4: При поддержке нашего президента 4 года назад мы начали проект по выводу из черного списка, и на сегодняшний день официально мы вышли.
0: Обновляется и техническая база аэропортов. Закупается новая аэродромная техника и современное оборудование. 2026 год показывает, гражданская авиация Кыргызстана не просто развивается, она выходит на новый уровень.
5: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
6: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: Добрый день, на Беренче радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». В студии Айда Низаркулова и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. Сегодня в программе мы поговорим о молодежи, о том, какие навыки необходимы подросткам не только для успешной учебы, но и для жизни в современном обществе. Как научиться отличать достоверную информацию от ложной, как противостоять кибербуллингу, не оставаться в стороне от проблем сверстников и при этом не бояться проявлять собственную инициативу.
1: Сегодня подростки получают огромный объем информации из социальных сетей, мессенджеров и видеоплатформ. Они общаются, учатся, обмениваются мнениями и формируют собственное представление об окружающем мире. Но вместе с новыми возможностями возникают и новые риски. Распространение недостоверных сведений, травля в интернете, давление со стороны сверстников, и поэтому все большее значение приобретает медиаграмотность, критическое мышление, умение общаться и принимать ответственные решения.
0: В Кыргызстане в рамках проекта «Сильная молодежь, сильная страна» проходят мероприятия, направленные на развитие этих навыков. В них участвуют школьники из Бишкека, Аша, Таласа, Кызылкии и ряда районов страны. Программа включает работу школьных медиаклубов, спортивные турниры, образовательные игры, творческие конкурсы и кампании против насилия. Так, в Бишкеке ко Всемирному дню девочек организовали футбольный турнир и подкаст с участием школьников. До середины декабря в рамках проекта запланированы и другие мероприятия, призванные развивать гражданскую активность подростков, поддерживать их инициативы и предупреждать кибербуллинг и правонарушения.
1: Но насколько устойчивыми будут результаты вот таких инициатив? Достаточно ли проводить отдельные акции или необходима постоянная работа в школах и за их пределами? И как сделать так, чтобы подростки не просто участвовали в мероприятиях, а действительно учились самостоятельно мыслить, отвечать за свои поступки и влиять на жизнь своего сообщества? Об этом сегодня мы поговорим с нашими гостями в студии прямого эфира. Сегодня у нас в гостях начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства просвещения Кыргызской Республики Алтынбек Эркинбеков и исполнительный директор Ассоциации общинных СМИ Назира Джусупова. Обсудим, как сегодня организована воспитательная работа с подростками, какую роль в этом процессе играют медиаклубы и средства массовой информации, а также что необходимо сделать, чтобы навыки, полученные в рамках подобных проектов, стали частью повседневной жизни школьников. Уважаемые гости, приветствуем вас в студии прямого эфира Беренче Радио. Спасибо вам большое, что приняли наше приглашение принять участие по сегодняшней теме. Алтынбек Эркинбекович, не будем зря терять времени. Времени очень мало, тема интересная и очень большая и обширная. Начнем, наверное, с общей картины. Алтынбек Эркинбекович, проект называется «Сильная молодежь, сильная страна». И вот какие конкретные задачи ставят перед собой организаторы и почему сегодня возникла необходимость уделять такое внимание медиаграмотности, лидерским навыкам и гражданской активности подростков?
2: Огромное спасибо. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемые коллеги. Главная идея проекта очень простая. Это будущее нашей страны зависит от того, какими наши дети, насколько они здоровы, образованы, умеют критически мыслить, да, принимать правильные решения и ответственно относиться к своему будущему. И, соответственно, проект охватывает школу во всех регионах Кыргызской Республики и объединяет сразу несколько важных направлений. Это формирование здорового образа жизни, это развитие медиаграмотности и критического мышления, профилактика вредных привычек, а также вовлечение школьников в спорт и полезную общественную активность. И особое внимание мы уделяем тому, чтобы работа с детьми проходила не только в формате обычных лекций. Да? Школьникам гораздо интереснее получать знания через живое общение, командную работу и соревнования. Поэтому в рамках проекта проводятся квизы, спортивные мероприятия, футбольные игры и другие интерактивные мероприятия. И для нас важно, чтобы ребенок не просто услышал информацию, просто научился применять ее в повседневной жизни, так скажем, и заботиться о своем здоровье, отличать достоверную информацию, как вы говорите, от ложной, критически оценивать контент в интернете и противостоять негативному влиянию, да, и осознанно принимать решения. Хотел бы отметить, что понимаем, что воспитание здорового и ответственного поколения – это задача не только школы. Здесь необходима совместная работа педагогов, родителей, государственных органов и всего общества. И как раз таки вот совместно с Ассоциацией общественных СМИ мы совместно проводим такие мероприятия. Это мы не только начали в этом году, мы в прошлом году, наверное, да, вот в 2025 году тоже проводили очень много мероприятий по всей стране. И это все вот в рамках определенных профилактических мероприятий, так скажем. И именно поэтому название проекта называется «Сильная молодежь, сильная страна», и отражает его основную, как бы, скажем, философию. Да? Это молодые люди, которые умеют думать, знают свои ценности, ответственно относятся к себе, своей семье, обществу и своей стране. То есть наша общая задача – это создать для каждого ребенка безопасную и развивающую образовательную среду. И кроме этого у нас очень много проектов, но по каждому проекту мы, если будет время…
1: Да, пробежимся да. слегка, да?
0: Угу. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот цель этого проекта очень понятна, важна, актуальна на сегодняшний день. Каким образом, вот вы сказали о том, что через квизы, да, через какие-то интересные мероприятия вы повышаете осведомленность самих детей. Вот на какие классы это распространено? И, наверное, для каждого уровня знаний ребенка все-таки вот такой свой, да, свой формат подбирается. И насколько важно сейчас с молодого возраста, да, например, даже с 6-7 класса, может быть, чуть раньше уже, чтобы дети понимали вот то, что на сегодняшний день от них требуется?
2: Очень хороший вопрос, потому что мы, когда проводим профилактическое мероприятие, обязательно смотрим на возраст, и каждое мероприятие у нас с экспертами мы обсуждаем, и данный проект направлен на 7 и, ну, так скажем, на старшие классы, да, так скажем, потому что вот именно с кибербуллингами, с буллингами в основном сталкивается после 6 класса и так далее, и вот как раз таки с каждым годом растет статистика, так скажем, вот правонарушения, так скажем, но у нас именно этот проект направлен на старшеклассников, так скажем, и вкратце. Если говорить, то в основном здесь если про педагога говорить, то в основном привлекаются социальные педагоги. Mm-hmm. Как раз таки сейчас мы добились, к счастью, чтобы во всех школах открыли, ну, уже внедрили, так скажем, штатные единицы психологов. И мы разработали функциональные обязанности и определенные документы, чтобы они работали. И, соответственно, сейчас по этому проекту будут работать социальные педагоги, заместители директоров, да, по воспитательной работе, и организаторы, и психологи. Они будут усердно работать, чтобы реализовать данный проект.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, Назира Джумакалыевна, вот сам медиапроект, на сколько времени он все-таки рассчитан, да, и сколько, скажем так, над разработкой того, какая информация должна быть дана детям сегодня, какая работа была именно проделана по этим вопросам, и расскажите вот более, скажем так, на примере, да, каким образом до детей это доходит, вообще все ли дети должны принимать участие в этом, или бывает, что не все дети приходят на вот эти вот специальные занятия, да?
3: Благодарю. Во-первых, большое спасибо Беренче Радио, что предоставляете такую площадку, чтобы рассказать о важном, об актуальном, что сейчас происходит. Очень сейчас хочу поделиться сначала вот свежей информацией, да, в рамках этого проекта, который мы реализуем при партнерстве Министерства просвещения, при поддержке Европейского Союза и ЮНИСЕФ, который называется «Сильная молодежь, молодежь, сильная страна. Вчера у нас была встреча с депутатом Эльвирой Сурабалдиевой и с детьми города Бишкек. Цель, также основная цель этого проекта, чтобы услышать голоса детей. То есть это тоже очень важно, что очень зачастую, когда мы принимаем, да, какие-то решения или создаем что-то для детей, мы их забываем, не спрашиваем, какие у них потребности, что на самом деле им нравится, что они хотели бы. И вот вчера на встрече как раз дети школ города Бишкек, они говорили о своих проблемах, что они хотят, что они хотели бы изменить, какие у них, может быть, проблемы в школах. И очень хорошо, когда вот депутаты или лица, принимающие решения, смогут участвовать в таких встречах, смогут свободно общаться, чтобы дети чувствовали, что о них тоже слышат, что они равные, что они могут тоже донести свой голос, что они могут чему-то вот участвовать, когда принимаются решения. Вот вчера такая встреча состоялась, дети ушли с таким чувством, что они тоже, оказывается, имеют на что-то влиять, что их слышат, что они должны говорить, да, они не должны думать, что это не его, да, то, что происходит на улице, в котором они живут, в школе, в котором они учатся, или на месте, где они отдыхают. Все, что делают, это должны делать взрослые. Они тоже могут на это вклад сделать. Это один из мероприятий было. Мы вот детей всегда приглашаем на такие встречи, чтобы они научились уже со школы, в таком возрасте уже участвовать в своей жизни. И вот такие мероприятия у нас, вот Алтынбек Эркинбекович как сказал, во всех локациях происходят. До этого была встреча с мэром города Ош, где также вот дети равноправно общались с вице-мэром города Талас и вот в Бишкеке. И вот такие инструменты также очень важны, чтобы дети почувствовали, что они должны участвовать. А так, это проект, также хотелось бы ответить вот на вопрос вашего ведущего про устойчивость. Да? Да, совершенно верно. Во всех проектах мы должны думать об устойчивости, не о разовом. И в рамках этого проекта создаются медиаклубы, которые и в дальнейшем, после завершения проекта, они останутся в школах. Это платформы через социальные сети. Это руководство, где каждая школа получит, где о миссии, о медиаграмотности. В этом руководстве совместно мы выпускаем с Министерством просвещения, где там описано, вот тоже это инструмент о медиаграмотности, о критическом мышлении. Все дети сейчас пользуются смартфонами, да, мы хотим или не хотим, и запрещать тоже не сможем. Тогда давайте научим их правильно пользоваться этими смартфонами, чтобы они могли критически мыслить, когда они потребляют информацию, чтобы они могли не только наблюдать за этими информациями, чтобы они тоже научились создавать контент. То есть нужно их научить это. Как раз вот медиаклубы, в рамках медиаклубов, которые мы создали, все дети, более 200 детей из 8 локаций, научились, как правильно создавать контент на социально значимые темы. Очень жаль, что проект это мы могли охватить вот такие актуальные темы, как изменение климата, о гражданском участии, о медиаграмотности, о здоровом жизнеобразе, вот кибербуллинг тоже является, и гендерное равенство. Про все эти темы мы дали базовые знания детей от 13 до 17, вот это возрастное ограничения, которые участвуют дети, и они получили эти базовые знания, и сейчас этап нашего проекта, когда они создают контент. И я поделюсь тоже успешным историей. У нас 8 локаций, и ученицы из Атбашинского района после обучения они с командой медиаклубов создали кино. Вот, они сами создали это кино, это Атбашинский район. Режиссером была Алтынай Ишенбекова, она учится в одном из школ, это сельская школа. И они выиграли гран-при, вот это было по всей Нарынской области конкурс. То есть это есть среди нас дети, которые именно по медийной части талантливые. И хорошо, что есть такие проекты, которые открывают этих детей, поддерживают этих детей. И они через свои продукты свои голоса доносят. Они рассказали о насилии в семье в этом кино. Потому что они рассказали то, что они видят. И это очень важно, чтобы взрослые люди видели их контент. Чтобы знать, да, о чем они. Они же создают то, что видят. И когда мы смотрим их контент, мы должны понимать, что, оказывается, они вот это видят, и нужно с этими работать. То есть, создавая, они не просто создают контент, а в рамках цели нашего проекта, чтобы мы их голоса донесли до взрослых через этот контент. Это очень такой креативный формат, вот эти короткие видео, кино, комиксы, они создают комиксы, карточки, вот через креативный контент взрослые люди, тоже родители, педагоги, сотрудники Минпросвещения, все через страницы этих медиаклубов, вот это хороший инструмент, они могут видеть, о чем дети думают, какие у них проблемы, что они хотят. То есть такая это база, лаборатория, скажем, и для взрослых, чтобы они вместе могли диалог составлять сейчас. Вот. И про устойчивость эти медиаклубы, они останутся, обученные школьники своим контентом уже следующее поколение они могут показать, да, как создавать, они могут это увидеть, руководство, информационные стенды по медиаграмотности в каждой школе висит, там как раз элементы медиаграмотности, критического мышления и гигиена, то есть цифровая гигиена сейчас очень важна, каждое наше действие оставляет след. И вот этому нужно научить уже со школьных лет, чтобы дети это, чтобы не наносили вреда себе, во-первых, и другим детям, они это очень должны знать. Вот такие информационные стенды во всех школах будут висеть, как раз это в рамках этого проекта. Это очень важно, каждый, кто пришел на эту школу, все дети увидят эти стенды, они навсегда останутся.
1: Назира Джумкалыевна, после выпуска новостей, которые сейчас начнутся, мы, наверное, поговорим с вами о том, какую роль средства массовой информации могут играть в работе с подростками. И, Алтынбек Эркинбекович, мы сразу и с вами поговорим о такой уже теме актуальной, к сожалению, это кибербуллинг и насилие. Хорошо, но в начале выпуск новостей. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров 14 и 15 октября совершит рабочий визит в Азербайджанскую республику. Глава государства по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева примет участие в 7-м саммите «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии». В рамках мероприятия главы государств, правительств и международных организаций обсудят актуальные вопросы углубления регионального взаимодействия по вопросам взаимосвязанности, цифровизации и устойчивого роста. По итогам совещания ожидается принятие ряда документов, направленных на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества. С 1 декабря 2026 года в Кыргызстане повысят денежное довольствие сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба МВД. По их данным, соответствующий указ подписал президент Кыргызской республики. Согласно документу, должностные оклады сотрудников увеличатся на 10 тысяч сомов. При этом размер надбавки за службу в правоохранительных органах и за военную службу будет соответственно уменьшен. Итоговый размер ежемесячного денежного довольствия будет зависеть зависеть от занимаемой должности, специального звания, выслуги лет и других выплат, предусмотренных законодательством. В частности, у сотрудников, впервые принятых на службу, не имеющих выслуги лет с первичными специальными званиями и не получающих надбавку за работу со сведениями ограниченного доступа, ежемесячное денежное довольствие увеличится как минимум на 4000 сомов. Для сотрудников, имеющих необходимую выслугу лет для получения пенсионной компенсации, рост составит более 10 тысяч сомов в зависимости от должности и стажа службы. Кроме того, повышение должностных окладов повлечет за собой увеличение размеров единовременных выплат, в том числе отпускных, выходного пособия и страховых выплат. Также предусмотрено повышение пенсии пенсионеров силовых структур Кыргызстана до 10 тысяч сомов. В Кыргызстане прорабатывается вопрос выделения 800 миллионов сомов для поддержки закупки фасоли у фермеров. Решение планируется принять в течение 7-10 дней. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Эрлис Акунбеков на заседании Жогорку Кенеша. По его словам, достигнуты договоренности с частной стороной о закупке красной фасоли по 100 сомов за килограмм, а белой по 130-135 сомов. Проблема с низкими закупочными ценами возникает практически каждую осень. При этом выделенных средств хватит примерно на 8 тысяч тонн фасоли. Это около 10% ожидаемого урожая в Талаской области, где ежегодно собирают от 70 до 80 тысяч тонн. Эрлис Акумбеков отметил, что положение фермеров во многом зависит от рыночного спроса и себестоимости производства. Сейчас средняя урожайность составляет около 15 центнеров с гектара. Минсельхоз считает, что ее повышение до 40-60 центнеров позволит улучшить экономическое положение сельхозпроизводителей. Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев проверил техническое состояние Дворца спорта имени Хабаулу Кожомкула и ознакомился с подготовкой к его реконструкции. По данным столичного муниципалитета, в ходе осмотра выяснилось, что здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии. В помещениях наблюдается повышенная влажность, отдельные конструкции и элементы здания значительно изношены. В подвальных помещениях выявлены признаки разрушения конструкции. В рамках реконструкции предусмотрено обновление инженерных систем и вентиляции. Специалистам предстоит оценить состояние конструкции и определить оптимальный вариант дальнейших работ. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Ошской, Джалабадской, Сыкульской, Нарынской областях дожди, в горных районах снег, по остальной территории без осадков. Завтра днем на большей части территории Сыкульской области, местами в Ошской, Нарынской областях дожди, в высокогорных районах снег, местами в Сыкульской области осадки интенсивные, в Чуйской, Таласской, Джалабадской и Баткентской областях без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в Сыкульской области местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха. Чуйская область ночью плюс 4-9, днем плюс 17-22. Таласская область ночью плюс 2-7, днем плюс 15-20. Баткентская, Ошская, Джалабадская области ночью плюс 9-14, днем плюс 20-25. Иссык-Кульская область ночью плюс 2-7, днем плюс 13-18. Нарынская область ночью плюс 1-6, днем плюс 13-18. В Бишкеке без осадков, ночью плюс 7-9, днем плюс 19-21.
4: Первое информационное радио.
0: Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Кыргызстан», и сегодня мы обсуждаем проект «Сильная молодежь, сильная страна» и то, как в Кыргызстане развивают медиаграмотность, гражданскую активность и лидерские навыки подростков. А в нашей студии, я напомню, что находится начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства просвещения Кыргызской Республики Алтынбек Эркинбеков и исполнительный директор Ассоциации общинных СМИ Назира Джусупова. Так, у меня к вам такой вопрос, Алтынбек Эркинбекович. Скажите, пожалуйста, вот мы уже отметили, да, то, что какие темы были обсуждены, и хотелось бы узнать вообще, на какую проблему чаще всего все-таки указывали школьники. Mm-hmm. Это первый вопрос. И второй вопрос. Mm-hmm. Кибербуллинг, насилие, правонарушение – это тоже одна из основных mm-hmm. ветвей, которые сейчас последние годы наиболее активно говорят об этом.
2: Очень хороший вопрос. По инициативе Минпросвещения проведено исследование. Мы завершили это исследование в конце 2025 года по вопросам безопасности школьников. И по его результатам выделено три наиболее распространенных формы насилия. Это первое – психологическое насилие, второе – физическое насилие и третье – это кибербуллинг. При этом исследование показало, что большое количество таких случаев фиксируется именно в густонаселенных пунктах и территориях с высокой концентрацией учащихся. Это город Бишкек, это город Ош, город Манас, Баткен и так далее. И хотелось бы отметить, что поэтому сегодня важно не ограничиться формальными лекциями, а применять именно современные методы профилактики, то есть работать с детьми, педагогами, родителями. И мы должны тоже поднять ответственность родителей, потому что мы должны им донести именно посыл, тот посыл, что воспитание – это основной институт, семья – это основной институт воспитания. То есть мы должны донести. И совместно Минпросвещение разработало программу «Школа для родителей», и приказом Министерства просвещения с 2023 года мы постоянно проводим с родителями определенную работу. И вот и как раз таки с 1 сентября по 15 сентября тоже у нас проводилась именно декада для родителей, чтобы там были мы в плане мероприятий именно указали на разные темы. Mm-hmm. И сейчас в данный момент тоже создаем и разрабатываем социальные видеоролики с помощью искусственного интеллекта, то есть анимационные, и тоже показываем в социальных сетях и в каналах, национальных каналах тоже показывают эти видеоролики. Но хотелось бы отметить, что сегодня, как ранее уже сказали, банальные лекции и формальные беседы со школьниками по профилактике правонарушений уже не дают необходимого эффекта. Это вот уже статистика показывает, так скажем. И просто рассказать ребенку, что можно, а что нельзя, недостаточно. И поэтому необходимо переходить вот от назидательных лекций к современным и интерактивным форматам профилактических работ. И поэтому вот сильная молодежь, сильная страна и другие у нас, другие проекты есть в формате интерактива. То есть мы должны пробовать все альтернативные такие подходы, методы профилактики, но думаю, что это даст определенный эффект, потому что когда мы начали снимать уже анимационные видеоролики социальные, вот короткометражные, потому что молодежь любит вот очень короткие видео, рилсы. И за один день мы когда создали один видеоролик, набрало сколько просмотров? Более 80 тысяч просмотров. То есть это все дети, подростки, несовершеннолетние дети, там и были студенты, и они в комментариях тоже указывали, что нужно создавать такие видеоролики больше. И, то есть нужно искать, как Назиреджа сказала, голос молодежи мы должны, как можно донести детям определенные посылы, да, и другие мероприятия тоже. Я хотелось бы немножко остановиться, именно какая работа еще ведется по данному направлению. Вот хотелось бы вот в порядке информации сообщить, что министерством первого квартала 2025 года было разработано мобильное приложение «Электронный Гундулюк», в котором внедрена анонимная функция «Не бойся сообщать», то есть для учащихся, подвергшихся именно насилию или ставших свидетелями правонарушения, то есть предусмотрена возможность направлять сообщение через данное приложение. То есть поступающая информация направляется в Министерство просвещения, то есть нам, и параллельно Министерство внутренних дел. То есть и был факт, когда один ученик 9 класса сообщил, что вечером старшеклассники хотят собрать определенную группу людей, и они выяснять свои отношения. То есть нам они туда написали, и мы оперативно совместно с Министерством внутренних дел отработали и предотвратили, так скажем. То есть это данная функция целый год работала с использованием человеческих ресурсов. Мы сейчас работаем над то есть хотим автоматизировать данное приложение. И кроме этого, в целях улучшения внутрисемейных взаимоотношений между родителями и подростками нами было разработано мобильное приложение, игра называется «Манас Код», то есть презентация, которая состоялась у нас вот в начале тоже 2025 года. И то есть в ходе игры создается атмосфера единства, поддержки, взаимной опоры. То есть там, ну, так скажем, настольная игра или, можно сказать, мобильное приложение. И таких у нас приложений очень много. И кроме этого, таких проектов тоже мы собираемся реализовать, и Министерство просвещения открыто в этом вопросе. То есть если у кого-то есть какие-то предложения, если у вас конструктивные предложения, мы готовы их принять и совместно по всей республике провести такие мероприятия. То есть такая работа ведется.
1: Алтынбек Аркембекович, я знаю, что вы сейчас торопитесь, да? Большое и огромное вам спасибо, что приняли участие в нашей программе. Мне только остается напомнить, что у нас в студии был начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства просвещения Кыргызской Республики Алтынбек Аркембеков, но у нас остается в студии исполнительный директор Ассоциации общинных СМИ Назира Джусупова. Назира Джумкалыевна, на ваш взгляд, какую роль вот средства массовой информации сейчас могут играть в работе с подростками? И почему важно не только рассказывать нашей молодежи о происходящих событиях, но и давать все-таки ей возможность самостоятельно создавать медиа-контент, задавать вопросы и высказывать свою позицию? Но перед тем, как вы ответите, Назира Джумакалыевна, ваш период, когда вы были подростком, вам вот таких проектов хватало или их вообще не было? И, наверное, вы действуете, наверное, вспоминая себя, наверное, да, вот именно в те годы, или все-таки не так?
3: Спасибо большое. Ну, прошло уже более 20 лет, как я уже окончила школу. Тогда были совсем другие реалии. Когда мы обучались в школе, у нас не было ни смартфонов, ни социальной сети. У нас был очень ограниченный даже доступ к информации и даже самой информации. У нас оно было очень ограниченным, и мы в основном как ограничивались тем, что нам дают, да? У нас не было выбора даже. А сейчас совсем другие реалии, и сейчас наоборот очень много информации, и очень важно, чтобы мы эту информацию смогли анализировать, то есть критически принимать. Это уже самый актуальный навык. Даже в некоторых странах, когда людей, да, я это всем подросткам, детям говорю, да, если они хотят в хорошем месте трудоустроиться, да, самый главный навык – это критическое мышление. Сейчас, когда при принятии на работу, не у нас в Кыргызстане, а уже в некоторых странах, сейчас проверяют, да, какие у него уровень критического мышления, как он фильтрует информацию, да, как анализирует, на примеры дает, как, где правда, где ложь, да, как они анализируют. Если у человека нет критического мышления, и он не может, да, фильтровать информацию, это очень плохая перспектива, да, на принятие работы. Поэтому сейчас это очень актуально, важно. Я всем детям в наших мероприятиях, семинарах всегда говорю, что, потому что это как, например, чтобы получить, чтобы мы могли водить, да, машину, мы получаем права, да, и на основе мы ведем машину, чтобы не создавать, да, не нарушать правила, не создавать вот дорожно-транспортные происшествия, у нас вот этот документ есть. Медиаграмотность, критическое мышление, то же самое. Если у тебя нет нету навыка, если у тебя нету знаний, этот человек может нанести вред, да, другому человеку, очень большой вред, как это, и материальном, психологическом. Да. То есть это очень сейчас очень важно и актуально. Если позволите, я также хотелось бы, очень важно для меня сказать, что этот проект «Сильная молодежь, сильная страна» на инклюзивный проект. То есть мы должны также всех детей вовлечь. У нас есть, также участвовали дети с инвалидностью, чтобы мы эту часть детей тоже должны вовлечь, их тоже научить критически мыслить, анализировать информацию. И в нашем проекте такие дети тоже участвовали, и мы недавно, у нас также была онлайн-встреча с инфлюенсерами, мы также, кроме офлайн и онлайн, организуем такие встречи, чтобы все дети с разных регионов могли онлайн хотя бы задавать вопросы. И вот один инфлюенсер, которая сама она с инвалидностью, Укей Мураталиев, он хорошую встречу провела, и мы вот детей учим. Каждый год в школах происходят различные мероприятия, праздники, да, они отмечают, например, День учителя, День людей с инвалидностью, День пожилых людей, они вот просто отмечают. И мы выявили, оказывается, дети просто отмечают, да, но глубоко они не изучают. Вот Укей Мураталиева очень хорошо сказала, почему у нас в стране каждый год увеличиваются дети с инвалидностью, да.

0: В наших таких онлайн-вебинарах инфлюенсеры всегда, вот детям тоже говорят, когда они что-то отмечают, они не должны просто отмечать, а вглубь внести и менять свое отношение. Вот. Есть с людьми инвалидностью нужно также такие специфичные термины правильно использовать, как неправильно общаться. Все это нужно мы обучать уже со школьных парт. И такие вещи тоже происходят, то есть мы и такими детьми работаем. У нас в Ноукатском районе есть девочка с инвалидностью, плохое зрение, она тоже участвует, потому что она тоже хочет создавать контент, и такие часть детей тоже мы охватываем. Это вот в рамках. А про средства массовой информации, да, я бы хотела сказать сейчас, каждый пользователь гаджета, да, или смартфона, да, является автором контента. Прям каждый, чем в наше время, потому что каждый создает контент. Но сейчас средства массовой информации, они чем отличаются, они должны вот все стандарты, да, придерживаться. Это если каждый человек создает контент от своего имени, свое мнение, то есть мнение и факты мы должны различать, вот средства массовой информации, они должны сейчас очень важна сейчас их работа, потому что они дают факты. Если блогеры, каждый пользователь, они дают свое мнение, то средства информации дают факты. И вот мы должны их научить, что такое мнение, что такое факты, и от друг друга ограничивать. Потому что многие сейчас проблема в том, что мнение многие принимают как факты, и это вот приносит большой вред. Поэтому средства массовой информации должны четко передавать факты, а вот пользователи мы должны, это вот критическое мышление, чтобы они должны научиться, что, где факты, как проверять и что такое мнение. Вот это, если они различат, это уже как более первый шаг, да?
1: Назира Джумакалыновна, а вообще за время этого проекта кто проявляет наибольший интерес, я имею в виду из школьников столичных или же все-таки из регионов? Угу. Вы заметили такую?
0: Да, да, спасибо большое. У нас в рамках проекта есть и городские школы, и вот из сел, да, из сел есть. Больше я заметила, у нас активность это из сел. Да. Угу. Дети, которые обучаются в селах, более активны, более хотят что-то делать для своего села, какие-то вопросы решать. Возможно, это из-за того, что в селах, в регионах ограничена инфраструктура для детей, для образования, чем в городе Бишкек, Ош, где все есть, где большой выбор, где дети могут выбирать, да, когда есть большой выбор и очень мало, да, активности. А в селах до сих пор, и для, когда мы проводили опросы, да, они всегда говорили, это прям номер один. Для молодежи, для детей нету образовательных курсов до сих пор. И это нужно, чтобы очень хотелось бы на это обратили и внимание, и министерство, что все равно в регионах остается это большой проблемой номер один. Как бы дети хотят, чтобы в регионах было большие инфраструктурные, образовательные курсы, да, кружки, возможно, какие-то креативные лаборатории, тот же контент-креаторы, чтобы они могли обучить.
1: Вот. Они прям вот жаждут, да, вот, да, вот эти знания, да, прям так не хватает, насколько, да, я понял. Да,
0: да, да, поэтому больше активности проявляют.
2: Скажите, пожалуйста, вот на встрече вы привели в пример встречу, которая прошла в Бишкеке, да, с депутатом. А вообще, как вы можете заметить, какая сейчас молодежь, да, во время этих встреч? Они, может быть, мы знаем, что все-таки они сами больше многое знают сами, какие-то предложения высказывают. Может быть, они стали больше делиться какими-то проблемами, да, ожидая то, что на них обратят больше внимания на эти проблемы. Может, они стали более открытыми. Вообще, что вы замечаете в нынешних школьниках? И по вашему мнению, чем это помогает, да, на сегодняшний день, может быть, реагировать быстрее на проблемы?
0: Я могу сказать по моему наблюдению, но и также и исследовательские результаты тоже об этом говорят. Сейчас молодежь, ну, школьники сейчас более, менее доверительные, я думаю, к старшим.

0: тем людям, которые принимают за них решения, это из-за того, что просто у них не спрашивают, из-за этого как бы доверие меньше. А когда, если есть такой диалог, если они больше старшее поколение, среднее поколение, межпоколенческие люди, если больше будут диалог создавать, этого разрыва не будет. К сожалению, сейчас это тоже большая проблема, когда вот большой разрыв и недоверие между поколениями, недопонимание между поколениями. Оно есть, как бы, и вчера мы хотели, чтобы детям тоже говорить, что мы хотим их услышать, что если они будут активными, если они будут инициативными, они будут услышаны, не надо молчать, не надо закрывать глаза. Если это они будут открытыми, то, конечно, мы все это увидим. Мы это вчера донесли, и если таких мероприятий, таких площадок будет больше, конечно, можно этот разрыв уменьшить. Да? Но, к сожалению, по моим наблюдениям, по многим исследованиям, таких активностей очень мало, и это очень нужно проводить.
1: Ну, что-то их, наверное, держит, я не знаю, может быть, раньше обращались и не были услышаны.
0: Да,
1: и теперь им, возможно, в рамках этого проекта, который, кстати, продлится до 16 декабря, еще практически 2 месяца, да, если округлить, то...
0: И проект, он будет также продолжаться и в новом году. Наша организация вместе с партнерством Минпросвещением, МИНСЕФ, мы будем также делать такие мероприятия до августа 2027 года.
1: То есть время еще есть быть услышать и быть услышанным, да?
0: Да. Если среди слушателей будут вопросы, мы также будем рады ответить на вопросы или какие-то отклики, их тоже принять в рамках нашего проекта. Если будут предложения, мы открыты.
1: А куда, кому нужно обращаться, расскажите, пожалуйста.
0: Да, ассоциация общинных СМИ, у нас есть сайт kyrgyzmedia.kg, там есть наши контакты. Также у нас есть социальные сети, это Jamaat Takmedia, Instagram, Facebook, YouTube, там тоже есть контакты, вот можно обращаться туда.
1: Наш разговор подходит к завершению. Сегодня мы говорили о том, что современное воспитание – это не только передача знаний и правил поведения, это еще и умение самостоятельно мыслить, проверять информацию, уважать других, противостоять травле и не бояться проявлять инициативу. Проекты, подобные «Сильная молодежь», «Сильная страна» создают дополнительные возможности для развития этих навыков, но их результат во многом зависит от того, получат ли подростки поддержку не только во время отдельных мероприятий, но и в повседневной жизни, в школе, семье и своем сообществе. Благодарим за участие в программе начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства просвещения Кыргызской Республики Алтынбека Эркинбекова и исполнительного директора Ассоциации общинных СМИ Назиру Джусупову. Уважаемые радиослушатели, спасибо, что были с нами. В студии микрофона были Айдай Назаркулова и Канат Султакеев. Оставайтесь вместе с нами на волне Биринчи Радио.

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkundan okunuzlar.
1: Бишкеке 16 часов.
2: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – Банк KCB. KCB – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение KCB. Получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. KCB – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.

0: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Президент Садыр Джапаров принял участие в церемонии вручения ключей от 1104 квартир третьего этапа жилого комплекса «Мурас» в Бишкеке. С учетом новых квартир на первых трех этапах комплекса гражданам передано 3170 квартир. Четвертый этап, предусматривающий строительство еще 1584 квартир, планируется завершить до июня следующего года. В итоге жилой комплекс будет включать 4754 квартиры. По словам главы государства, по линии государственной ипотечной компании в стране уже сдана в эксплуатацию 9371 квартира. Еще более 65 тысяч квартир строится во всех 7 областях Кыргызстана. Садыр Джапаров подчеркнул, что государственная программа «Мой дом» направлена на обеспечение граждан доступным жильем, укрепление семей и создание условий для того, чтобы квалифицированные специалисты могли работать и жить в Кыргызстане. Кыргызстан вошел в число наиболее быстро растущих экономик Азии по прогнозу Конференции ООН по торговле и развитию. В этом году ВВП страны увеличится на 8,8%. Об этом говорится в новом докладе Trade and Development Report 2026. Кыргызстан оказался среди стран с наиболее высокими прогнозируемыми темпами экономического роста в регионе. Продолжение темы далее.
1: Рост экономики Кыргызстана привлекает внимание международного сообщества. В новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию прогнозируется, что в 2026 году экономический рост страны составит 8,8%. Это выдающийся показатель на фоне замедления темпов роста мировой экономики. Для сравнения, ожидается, что экономика Узбекистана вырастет на 7,9%, Таджикистана на 6,6%, а Монголии на 7%. При этом экономический рост Китая оценивается на уровне 4,5%, а Индии – 7,3%. Таким образом, согласно прогнозам ООН, Кыргызстан может достичь более высоких показателей, чем большинство из этих стран. Эксперты подчеркивают важность сохранения такой высокой динамики, в их числе и экономист Улукман Мамытов.
2: Международные эксперты и аналитики прогнозируют, что в следующем году рост экономики Кыргызстана составит 8,8%. Это очень хороший показатель. Международное сообщество наблюдает за нами, отслеживает, видит наши успехи. Тем не менее, прогнозируя немного спад до 8,8, означает, что мы сейчас находимся на пике, и дальше темп может немного спадать. И это, конечно, связано и с тем, что наш бурный рост связан в последние два года со строительным сектором, а строительство вечно не может продолжаться, оно будет падать, и поэтому нам необходимо поддерживать дальнейшие темпы роста с помощью фундаментальных экономических направлений, а это, конечно же, производство и переработка.
1: Что означает высокий показатель экономического роста в Кыргызстане на фоне ожидаемого замедления мировой экономики? Этим ростом стоят такие факторы, как увеличение объемов производства, оживление в строительном секторе, расширение торговли и приток инвестиций, говорит экономист Искендер Шаршеев.
3: Чтобы сохранить наш экономический рост, надо прежде всего заботиться об охлаждении экономики, недопускании ее перегрева, а именно, получается, надо контролировать денежную массу, очень осторожно имитировать новую денежную массу в выпуске, в сомах. В то же время надо привлекать инвестиции в валюте, как можно больше инвестиций, поддерживать производителей экспортеров, увеличить количество экспортеров, предпринимателей и заводить инвесторов класса А, да, очень с высокой репутацией, высокотехнологичные, высокомаржинальные сферы. И тогда потихонечку, в принципе, мы ожидаем, что экономика будет далее расти и выдерживать шоки.
1: Согласно новому докладу Конференции ООН по торговле и развитию, в 2026 году экономический рост страны прогнозируется на уровне 8,8%. Как отметил заведующий отделом макроэкономического анализа Управления макроэкономической политики Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики Дастан Чиниязов, на это влияют оживление производства и рост в сельскохозяйственной отрасли.
4: А если говорить посекторально, то отрасль промышленности увеличился на 8,8%, сектор сельского хозяйства 6,4%, в свою очередь строительство увеличилось на 61%, и вместе с тем сфера услуг увеличилась на 6,5%. Весь этот рост в секторах, так сказать, дал толчок развитию всей экономики Кыргызской Республики.
1: Согласно данным ООН, в 2026 году рост мировой экономики составит около 2,6%, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне уровне 2,9%. В развивающихся странах также ожидается замедление темпов экономического роста с 4,7% до 4%. Несмотря на это, Азия сохранит статус главного двигателя мировой экономики. По прогнозам, на этот регион придется около 59% общего мирового экономического роста. Эксперты отмечают, что в нынешних условиях успех выхода стран на глобальный рынок зависит не только от качества и стоимости производимых товаров, но и от технологического потенциала, доступа к финансированию и состояния международных отношений.
0: В завершение выпуска о погоде, как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Ошской, Джалабадской, Сыкульской, Нарынской областях дожди, в горных районах снег, по остальной территории без осадков. Завтра днем на большей части территории Сыкульской области, местами в Ошской, Нарынской областях дожди, в высокогорных районах снег, местами в Сыкульской области осадки интенсивные, в Чуйской, Таласской, Джалабадской и Баткенской областях без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, в Сыкульской области местами с усилением до 15-20 метров в секунду. В Бишкеке без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7-9, днем плюс 19-21.
5: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
6: 12-18 октябрь, Лас-Вегас. Дүйнөнүн мыкты жаш балуандары бир аренада. Күрөш, күч, намыс, жеңиш. Эркин жана грек-рим күрөшүндөгү курч кармаштар, чечүүчү секундтар жана унутулгус эмоциялар. Кыргызстандын балуандары үчүн бирге күөрман бололу. U23 дүйнө биринчилиги УТРК Спорт телеканалында түз эфирде.
7: Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет болгон 35 жыл ичинде эркин эл катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан деген мамлекетти таанытты. Эл аралык аренада саясий багыты аныкталып, чет өлкөлөр менен тең тайлашкан мамилелер калыптанды. Дүйнө алкагында башка өлкөлөр менен соода, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштар чыңдалууда. Кыргызстанда чет өлкөлөрдүн 30-дан ашуун дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана элчиликтери 50-дөн ашык мамлекеттен бизде аккредитацияланган, бирок башка өлкөдө жайгашкан дипломатиялык жана ондогон глобалдык эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрү бар. Кыргызстан дээрлик бардык эл аралык жана регионалдык уюмдардын татыктуу мүчөсү. Биримдикте жана ынтымакта күн кечирген, Манас атабыздын жолун улап, рухий мурас дөөлөттөрүбүз менен азыктанган элибиздин максаты бийик. Аны аткарууга биздин элдин билими да, күчү да жетет. Бул азыркы Кыргызстандын тышкы саясатында да приоритеттүү багыт болуп калды. Соңку 5 жылда Кыргызстан чыйралып, мамлекет өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү.
8: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
9: Тарыхта изи калган улуу инсан тууралуу.
10: Бир өлчөтөм мурун Ишенали медресе калыяда окуп жүргөндө ушундай авторитеттүү бол салтанаттуу жыйналыштарда Стамбулдан келип окутуп аткан профессорлор менен катар президиумда турчу экен.
11: 1870 жылдары жеңи жок атайын издеп барып Арстанбекке жолугуп, ошондо Арстанбек акын тууралуу көл баш экен каркыра көркөмдүү ырчы бар тура оттой жанып өздөрү ой акылы шар тура деп баасын берип кетет.
9: Өз эмгеги менен таанылган замандашыбыздын өрнөктүү өмүрүн сыдырган маек иш күндөрү саат 21:40 биринчи радионун Инсанат уктуруусунда.

0: Вы слушаете Беринчи Радио, в эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Канат Султакеев, за режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. Более 1000 семей получили сегодня ключи от новых квартир в Бишкеке. В жилом комплексе «Мурас» завершен третий этап строительства. Для новоселов это долгожданное событие, а для государства очередной этап реализации программы обеспечения граждан доступным жильем. В церемонии вручения ключей принял участие президент Садыр Джапаров. Далее подробно. Собственное жилье – это не только крыша над головой, но и возможность строить планы, растить детей и быть уверенным в завтрашнем дне. Именно на этом значении собственного дома акцентировал внимание президент Садыр Джапаров, выступая на церемонии вручения ключей.
1: У семьи, которая имеет собственное жилье, укрепляется уверенность в будущем. Мы должны создавать условия, чтобы наши дети росли в безопасности, получали качественное образование и достойное воспитание. Обеспечение граждан доступным жильем – одна из важных задач государства.
0: В жилом комплексе «Мурас», расположенном на улице Маликова, завершено строительство 8 24-этажных блоков. Сегодня владельцам передали 1104 квартиры, из них 384 – однокомнатные, столько же – двухкомнатных и еще 336 – трехкомнатные. Во всех квартирах выполнен ремонт, предусмотрены необходимые инженерные коммуникации. На территории комплекса оборудованы парковки и детские игровые площадки. Но за этими цифрами история людей, которые долго ждали возможности обрести собственный дом. Для одних это означает конец многолетней аренды, для других – возможность, наконец, обустроить семейный быт и увереннее смотреть в будущее. Для некоторых новоселов собственная квартира долгие годы оставалась мечтой. Сегодня, признают они, особенно трудно сдержать эмоции.
2: Мы долго ждали этого дня. Раньше приходилось думать о том, где жить и как обеспечить семью жильем. А сегодня у нас есть собственная квартира. Это огромная радость для всей нашей семьи. Сегодня у нас особенный день. Мы благодарны за возможность получить собственное жилье. Впереди много дел. Нужно обустроить квартиру, сделать ее уютной. Но самое важное уже есть. Теперь это наш дом.
0: Получение квартиры меняет не только условия проживания, но и планы на будущее. Особенно для родителей, которые хотят, чтобы у детей было свое пространство, возможность спокойно учиться и расти в привычной семейной обстановке. Для этой семьи главное в новом жилье – возможность создать детям комфортные условия и больше не откладывать планы, связанные с обустройством собственного дома.
3: Самое главное для нас – дети. Теперь у них будет свой дом, своя комната, место для учебы и отдыха. Мы очень рады, что дождались этого момента. Хочется поскорее обустроиться и начать новую жизнь.
0: Новоселы говорят, что вместе с ключами получили возможность строить долгосрочные планы и создавать уют в собственном доме. Тем временем строительство жилья в Бишкеке продолжается. В жилом массиве Хараджигач на улице Бегматова завершено строительство еще одного 15-этажного дома. Здесь расположены 105 квартир, 60 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 15 трехкомнатных. Их владельцам квартиры передали дистанционно. Работы продолжаются и в самом комплексе «Мурас». В рамках четвертого этапа планируется построить еще 1584 квартиры. Завершить его намерены в 2027 году. После этого комплекс будет включать 39 блоков и 4754 квартиры. По словам президента, ранее в рамках первых двух этапов «Мураса» гражданам передали 2066 квартир. С учетом сегодняшних 1104 квартир, общее количество жилья, переданного в рамках первых трех этапов, достигло 3170. При этом потребность в доступном жилье остается высокой. По приведенным на церемонии данным, в рамках государственной ипотечной компании в эксплуатацию сдана 9371 квартира, а очередь на получение жилья превышает 100 тысяч граждан. Глава государства подчеркнул, что жилищная программа имеет значение не только для отдельных семей. Развитие строительства способствует созданию рабочих мест и помогает удерживать в стране квалифицированных специалистов, учителей, врачей, работников культуры и представителей других профессий. Президент отметил, что многие граждане раньше были вынуждены уезжать за границу на заработки, чтобы накопить на собственное жилье. Поэтому, по его словам, государство намерено продолжать работу по расширению доступа к доступным квартирам.
1: Многие наши граждане, стремясь построить собственный дом, были вынуждены оставлять семьи и уезжать на заработки за рубеж. Государство обязано продолжать работу в этом направлении, чтобы удовлетворять потребности народа. Реализация государственной программы «Мой дом» будет продолжена и впредь.
0: Сегодня для 1104 семей в Бишкеке начинается новый этап жизни. За каждой квартирой надежда на стабильность, семейный уют и будущее детей. А для тысяч граждан, которые еще ждут своей очереди, доступность собственного жилья остается вопросом, от решения которого зависят планы и благополучие всей семьи. Канат Султакеев, Биринчи Радио. На заседании Джогорку Кенеша сегодня, 14 октября, депутаты заслушали информацию Кабинета министров о состоянии строительства социальных объектов, автомобильных дорог, в том числе транспортных заторов и регулирования цен на социально значимые товары. Наряду с этим депутаты заслушали информацию о ходе исполнения постановления Джогорку Кенеша об экологической обстановке, связанной со смогом. Далее подробно.
4: В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на качество строительства автомобильных дорог, подчеркнули необходимость предусматривать тротуары при реализации дорожных проектов, акцентировали внимание на необходимости строительства социальных объектов в Каракульджинском районе Ошской области, в особенности школ. Кроме этого, отметили важность рассмотрения мер отечественных сельхозпроизводителей, направленных на решение вопросов сбыта и хранения сельхозпродукции. Подняли вопрос транспортных заторов в Бишкеке, обратившись к мэру города, с просьбой разъяснить, какие меры принимаются для решения проблемы пробок и какие средства выделяются на эти цели. Кроме этого, акцентировали внимание на необходимости газификации новостроек города Бишкек, решению социально-экономических проблем в новостройках, в частности, обеспечения жителей питьевой водой, улучшение состояния внутренних дорог и другое. Депутаты подняли вопрос строительства и ремонта внутренних дорог в регионах республики. Особое внимание уделили строительству автомобильной дороги Манас-Октябрьская в Сузакском районе Джалабадской области. Депутат Дастан Бекешев также задал ряд вопросов.
5: Мэр Агасуро, Эсалчу Джай Бойнча, детские спортивные площадки, когда вы сами возьметесь за это? У людей нет достаточно средств самим это делать. Люди из дома выходят, придомовые дороги разбиты, детские спортивные площадки разрушены. Пишу письма, вы говорите, это пусть они сами деньги собирают. Ну какой-то комплексный должен же подход быть. Допустим, берете микрорайон, в одном месте большую спортивную площадку, в другом детскую площадку, в третьем там еще что-то. Вот такие же зоны же надо создавать же.
6: Наушат Полсу, Адасан Далбаевич, абсолютно верно говорите. Такая программа у нас есть. Детские площадки и не только, также с асфальтированием, с ирригацией и с освещением. Предусмотрено Steam-грант, где есть софинансирование. До 70% мэрия города Бишкек готова производить софинансирование. Кроме этого всего, как всем известно, в этом году у нас рекордное количество дорог, это на 150 километров, и вот со следующего года как раз таки мэрия уже поэтапно перейдет на внутридворовые дороги, вот как раз таки с детскими площадками.
5: Вместе с детскими лобусом. Площадками?
6: Да, абсолютно верно. Ну,
5: хорошо, ловлю вас на слове, спасибо на этом. Эрлис Абакирович, пенсии, слава богу, с 1 октября выросли. Пособия по инвалидности будут расти, нет? Цены растут, все растет. Пособия по инвалидности не растут.
7: У нас есть поручение от нашего уважаемого президента. Мы планируем лечение пособий.
5: Планируется, да? Нет, ну, Нурдан Келем, мелочь. Вот смотрите, Тюлеев построил абы как. Наземный переход вот тут в Кокджаре. Люди с инвалидностью перейти не могут. Это вот буквально недавно построенный же объект.
8: Есть объекты, полностью с вами согласен, есть объекты, у которых отсутствуют такие элементы. Но...
5: Наказывайте, я вас очень прошу.
4: Кабмин проводит товарную интервенцию, завозит скот из России и продает его без наценки с учетом только транспортных расходов, сообщил зампредседателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлис Ахумбеков.
9: Начиная с товарной интервенции, Россиядан өзі пайдасы жоқ, алынған малды жол киресин кошуп туруп эле бул жактарга берип базар баасынан 100 000-150 000 арзан болгонун эсебинен ичине
4: Кабмин ввёл 6-месячный мораторий на вывоз скота и мяса за рубеж. Кроме того, в Бишкеке в пилотном режиме работают 10 фудтраков, где мясо продается по 680 сомов за килограмм. За счет этих мер цены начали снижаться, скот дешевеет, и Кабмин рассчитывает, что следом подешевеет и мясо. Для сравнения, сегодня в Узбекистане мясо стоит 1200 сомов, в Казахстане – до 1400 сомов. Антимонопольная служба приняла решение, чтобы цена не превышала 770 сомов. Снижение цен для горожан может создать трудности для фермеров, поэтому, чтобы мясо подешевело, в первую очередь нужно удешевить корма. Кроме того, аграриям выдаются льготные кредиты по двум направлениям.
9: Мал арзандаш үчүн биринчи кезекте жем арзандаш керек. Ошол багытта жумуш жүргүзүп атабыз. Андан тышкары жеңилдетилген эки багытта насыя алуу.
4: Зампред Кабмина также напомнил, что действует запрет на вывоз скота на 6 месяцев для стабилизации цен на мясо. Эрмек Актанов, Биринчи радио.
0: Почему Кыргызстан вынужден ограничивать подачу электричества в часы пик и что необходимо сделать, чтобы страна могла полностью обеспечивать себя электроэнергией? Эти вопросы Садыр Джапаров обсудил с жителями Хадамджайского района Ошской области. Подробнее в нашем репортаже. Утром, когда люди собираются на работу, и вечером, когда возвращаются домой, потребление электричества резко возрастает. Именно в эти часы Кыргызстан сталкивается с нехваткой мощностей. По словам президента, дефицит электроэнергии составляет от 3 до 4 миллиардов киловатт-часов. Без строительства солнечных электростанций и малых ГЭС он мог бы быть значительно выше. Однако даже импорт не всегда позволяет покрыть потребности страны. На встрече с жителями Кадамджайского района Ошской области Садыр Джапаров адресовал министру энергетики Алтынбеку Рысбекову вопрос о причинах дефицита в часы пик и необходимости закупать электричество за рубежом.
10: Час пик
11: Основная причина дефицита электроэнергии в часы пика – нехватка генерирующих мощностей. Как мы уже отмечали, Кыргызстан вынужден импортировать электроэнергию. В 2026 году объем импорта может составить около 4 миллиардов киловатт-часов. Однако в утренние и вечерние часы пикового потребления страны, у которых мы закупаем электроэнергию, сами испытывают повышенную нагрузку и не всегда могут обеспечить необходимые нам поставки.
0: Таким образом, проблема заключается не только в объеме производимой электроэнергии, но и в том, хватает ли мощностей в периоды максимального потребления. Садыр Джапаров пояснил, что в такие часы соседние страны также испытывают повышенную нагрузку. Поэтому в отдельных населенных пунктах электричество временно отключают на 1-2 часа, после чего подачу восстанавливают.
11: Утром, когда люди собираются на работу, все включают свет и электроприборы. Вечером происходит то же самое. Потребление электроэнергии резко возрастает. Мы импортируем электричество из соседних стран, но у них самих в эти часы возникает дефицит. Поэтому приходится временно отключать электричество в отдельных населенных пунктах на 1-2 часа, а затем восстанавливать подачу.
0: Чтобы изменить ситуацию, Кыргызстану необходимо увеличивать собственную выработку электроэнергии. Один из крупнейших проектов – Камбаратинская ГЭС-1. Одновременно развиваются малые гидроэлектростанции и солнечная энергетика. Но насколько этих мер достаточно и какие решения помогут быстрее покрыть дефицит, говорит заслуженный энергетик СНГ Бекбо Мамадбеков.
12: То, что сказал президент в своем выступлении, в части нехватки электроэнергии, дефицита электроэнергии, что мы не можем догнать потребности населения, промышленности, народных хозяйств, это очень правильный вопрос, потому что в свое время не так обратились, энергетика была в застое. Вот последние 5 лет на это внимание стали очень обращать большое внимание, начиная от главы государства, министерства, соответствующих компаний. Ежегодно хотя бы по небольшому вводим новые мощности. Реконструкция существующих гидростанций. Так Тогучский ГЭС полностью модернизация прошла. Чтобы вот этот покрыт дефицит, пока закрыть своим силам не дается. Поэтому мы вынуждены в этом году импортировать электроэнергию порядка 4-3 миллиардов. Это никуда не денется, потому что потребность растет. Производство у нас строится, ежегодно по 100 предприятий вводится. потребность населения растет, потому что бытовая техника, потребность населения ежегодно растет до 25%. Поэтому надо вот это в течение 2-3 лет надо закрыть, тогда мы покроем полностью свою потребность в электроэнергии, если есть возможность в летнее время экспортировать по проекту КАСА-1000, соседний Афганистан, Пакистан, электроэнергия, по 9-10 самов и так далее, и так далее.
0: Энергетическая независимость – задача не одного проекта, а целого комплекса мер – строительство новых станций, обновление сетей и более эффективного использования электроэнергии. Кыргызстан располагает значительным гидроэнергетическим потенциалом, а развитие солнечной и малой гидроэнергетики открывает дополнительные возможности. Реализация этих проектов должна постепенно укрепить энергосистему страны и приблизить время, когда потребность в электричестве удастся покрывать преимущественно за счет собственных ресурсов. Канат Султакеев, Биринчи Радио. Кыргызстанцы за рубежом могут платить пенсионные взносы онлайн. В социальном фонде напомнили, граждане Кыргызстана, работающие за рубежом, могут дистанционно оформлять добровольное пенсионное страхование. Для этого доступны мобильное приложение «Тундук» и личный кабинет налогоплательщика. Размер добровольного страхового взноса гражданин определяет самостоятельно, но с учетом установленных минимальных требований. Подробности в материале Айдай Назаркуловой.
10: Граждане Кыргызстана, работающие за рубежом, могут дистанционно оформить добровольное пенсионное страхование и уплачивать взносы для формирования пенсионных прав на родине. Для этого доступны мобильное приложение «Тундук» и личный кабинет налогоплательщика. Об этом напомнили в социальном фонде Кыргызской Республики. Ранее для участия в системе государственного пенсионного страхования граждан, находящимся за рубежом, приходилось лично обращаться в территориальные налоговые органы. Также не было возможности дистанционно оплачивать добровольные страховые взносы банковской картой. Главный бизнес-аналитик ОАО «Тундук» Нуртенгер Буржуев рассказал об упрощении процесса.
13: Сейчас это стало очень легко. Чтобы воспользоваться, чтобы пройти регистрацию, необходимо скачать само приложение, перейти в раздел «Авторизация», указать паспортные данные, номер паспорта, электронную почту, проставить галочку, то, что он находится за границей, не может указать номер телефона, и получается, он проходит сам процесс регистрации. Очень легко и просто, да, за доли секунды.
10: Отмечается, что имеющиеся ранее ограничения устранили в рамках реформы по расширению доступа трудовых мигрантов к пенсионному страхованию, как оформить пенсионный полис и оплатить взносы дистанционно. Необходимо будет зарегистрироваться в мобильном приложении «Тундук» и получить электронную подпись с использованием биометрической идентификации, войти в личный кабинет налогоплательщика через единую систему идентификации, выбрать вариант добровольного пенсионного страхования и оформить электронный страховой полис. Оплатить взнос онлайн можно банковской картой. Информация о перечисленных средствах автоматически будет передаваться в систему социального фонда. Начальник отдела страховых взносов Государственной налоговой службы при Кабинете министров Кыргызской Республики Мейрим Усмонов Алиева рассказала о страховых полисах.
14: Если точнее, это три вида тарифов. Там идет добровольное страхование в размере 10%. Оно будет распределяться в пенсионный фонд и в накопительный фонд. Есть еще 8%. Оно идет только в пенсионный фонд. И еще есть 2%. Оно идет только в накопительный государственный фонд. Эта функция, она предусмотрена для тех, которые не работают официально, но которые сейчас уже думают о своем будущем. Здесь приобретение страховых полисов, оно направлено именно для неофициальных трудоустроенных людей.
10: Начальник управления пенсионно-тарифной политики социального фонда Кыргызской Республики Жылдыз Кулжанова рассказала о соглашениях о пенсионном обеспечении с другими странами.
15: На сегодняшний день социальный фонд заключены соглашения с Турецкой Республикой, со странами Евразийского экономического союза, есть соглашение с Корейской Республикой. Недавно в рамках государственного визита президента Республики Узбекистан тоже подписано соглашение с Республикой Узбекистан. На сегодняшний день проходит процедура ратификации этого соглашения. Кроме того, социальный фонд очень активно работает со странами Европы.
10: Необходимо отметить, что граждане Кыргызстана, работающие за рубежом, теперь могут дистанционно оформить добровольное пенсионное страхование. Айдай Низаркулова, Биринчи Радио.
0: Неправильное питание становится одной из серьезных угроз здоровью населения. Особенно уязвимы дети и подростки, чьи пищевые привычки формируются с раннего возраста. Какие последствия неправильного питания уже наблюдаются в Кыргызстане и как их предотвратить? Об этом в нашем репортаже.
16: Несбалансированный рацион может годами оставаться незаметной проблемой, пока не проявится в виде хронических заболеваний. Специалисты предупреждают, лишний вес – это не только вопрос внешности, но и фактор риска для здоровья. О последствиях неправильного питания, распространенности ожирения и связанных с ним заболеваниях рассказал заведующий отделением гастроэнтерологии Национального центра кардиологии и терапии имени Мирохимова Мамираим Джумабаев.
17: Нарушение жирового обмена. Избыточная масса тела ожирения считает, что в Кыргызстане где-то 56%. В то же время, когда речь идет не об избыточной массе тела, а о ожирении, считает, что каждый четвертый, там 27% кыргызстанцев страдают ожирением. Мы даже в какой-то степени в отношении избыточной массы тела опережаем другие страны земного шара. Соответственно, у нас резко возросло процент людей с гиподинамией, то есть очень мало двигается. При этом мы начали в большом количестве употреблять те же самые фастфуды, где в большом количестве быстрые углеводы. И в то же время для нас стало привычным напитки подслащенные, да, что в свою очередь приводит к набору веса. Основной вклад во все болезни, в том числе увеличение количества больных с сахарным диабетом, увеличение количества больных с сердечно-сосудистой патологией, это именно начало идет ожирения с дислипидемией и нарушения углеводного обмена. И, соответственно, у нас и цифры об этом говорят. Говорят, да, смертность по сердечно-сосудистым составляет 52% последние несколько лет.
16: Проблема касается не только взрослых. Недостаток питательных веществ, избыток сладостей и продуктов с низкой пищевой ценностью могут негативно отражаться на росте и развитии ребенка. Несбалансированное питание способно приводить к дефициту витаминов и минералов, снижению концентрации внимания и нарушениям обмена веществ. О том, как пищевые привычки влияют на здоровье подрастающего поколения, рассказала заместитель директора по охране здоровья матери и ребенка Центра семейной медицины номер 9 города Бишкек Диляра Искакова.
18: Прежде всего, необходимо отметить, что железодефицитную анемию – это одна из серьезных проблем здоровья детей в нашей стране, где недостаток железа может вызвать слабость, быструю утомляемость, снижение концентрации внимания и ухудшение способности к обучению. По данным ЮНИСЕФ, дефицит железа выявляется примерно у 47% детей в Кыргызстане. Согласно национальным исследованиям, около 20% у детей выявлена анемия. Вторая проблема – это задержка роста и недостаточное питание. Если ребенок длительное время не получает достаточное количество белков, витаминов и минералов, это может отрицательно сказаться на его физическом развитии, о работе иммунной системы и развитии головного мозга. Также, по данным ЮНИСЕФ, около 14% детей до 5 лет в Кыргызстане имеют задержку роста относительно своего возраста. Третья проблема – это избыточный вес, потребление большого количества сладостей, газированных напитков, фастфудов и продуктов с высоким содержанием сахара и жиров. Четвертая проблема – недостаток витаминов и микроэлементов. Она может отрицательно влиять на зрение и иммунитет. Недостаток кальция и витамина D нарушает формирование костной ткани. Дефицит йода может отрицательно сказываться на функции щитовидной железы и умственном развитии ребенка. Кроме того, неправильное питание может способствовать запорам, нарушениям пищеварения и снижению сопротивляемости организма инфекциям.
16: Одним из наиболее серьезных последствий неправильного питания становится нарушение обмена веществ. Избыток калорий, низкая физическая активность и лишний вес повышают риск развития сахарного диабета второго типа. По данным, озвученным врачом эндокринологического центра Айсулу Стамкуловой, в Кыргызстане зарегистрировано около 90 тысяч случаев сахарного диабета второго типа. Причем, по ее словам, 10% из них приходится на детей.
19: Среди взрослого населения это в последнее время очень быстро растет это заболевание, то есть лишний вес, ожирение, следовательно, это приводит к сахарному диабету второго типа. В дальнейшем идет какие-то ряд осложнений, там осложнения по почкам, по глазам и по сосудам. Дальше идет сердечные сосудистые осложнения, это инфаркты, это инсульты. Следовательно, если у человека вес большой, оно влияет на вес нашего организма, начиная от позвоночника, заканчивая ряд определенных метаболическими нарушениями. То же самое проблемы с суставом, сосудистые, атеросклероз. И, следовательно, отсюда идет большое количество смертности от этих пациентов.
16: До Дополнительную обеспокоенность специалистов вызывает растущая популярность энергетических напитков, особенно среди молодежи. Руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызстана Даирбек Урунбеков на своей страничке в соцсети призвал родителей объяснять детям возможные последствия их употребления. Он отметил, что энергетики могут вызвать учащенное сердцебиение, повышать артериальное давление и нарушать сон. При этом ощущение бодрости после употребления такого напитка не означает, что организм действительно получил дополнительные силы. Урунбеков также призвал родителей следить за тем, какие напитки выбирают их дети. Специалисты подчеркивают, профилактика начинается с повседневных привычек. Важно придерживаться сбалансированного питания, употреблять больше овощей и других продуктов, которые богаты клетчаткой, ограничивать избыток сахара и соли, а также отказаться от вредных привычек. Не менее важны регулярная физическая активность и полноценный сон. Даже ежедневная ходьба помогает поддерживать здоровье, а ориентир в 10 тысяч шагов может стать хорошей целью для тех, кому позволяет состояние здоровья. Правильное питание – это не временная диета, а образ жизни, который помогает снизить риск хронических заболеваний и сохранить здоровье на долгие годы.
0: В Кыргызстане цифровизировали процесс прохождения медико-социальной экспертизы. В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции рассказали, в настоящее время в Кыргызстане проживает более 221 тысячи людей с инвалидностью, из них более 36 тысяч – дети. Также было сообщено об усовершенствовании порядка установления инвалидности и повторного освидетельствования для отдельных категорий детей. Подробности в материале Айдай Назаркуловой.
10: В настоящее время в Кыргызстане проживает более 221 тысячи людей с инвалидностью, из них более 36 тысяч – это дети. Больше всего получателей пособий зарегистрировано со второй группой инвалидности. Освидетельствование граждан на сегодняшний день осуществляет Республиканский центр медико-социальной экспертизы и 27 территориальных медико-социальных экспертных комиссий при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Начальник управления по подготовке решений в отношении лиц с инвалидностью и пожилых граждан Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Назгуль Чулумова рассказала, что процесс прохождения медико-социальной экспертизы был цифровизирован.
20: За последние два года процесс прохождения граждан медико-социальной экспертизы был оцифрован по всей республике. В частности, для прохождения медико-социальной экспертизы гражданин в первую очередь обращается в организацию здравоохранения. Медицинские организации проводят полное медицинское обследование и при наличии оснований для установления инвалидности направляют для освидетельствования в МСЭКи в электронном формате. То есть в электронном формате все документы поступают на сегодняшний день, в том числе медицинские документы и направления в МСЭК. Процессы подготовки справок, как я уже сказала, автоматизированы. Ранее все документы оформлялись вручную, все документы в бумажной версии выдавались на руки гражданину, который приходил в службу МСЭК и подавал заявление на освидетельствование. В настоящее время приходить лишний раз в службу МСЭК нет необходимости. Документы поступают в электронном формате. В течение 5 дней службы МСЭК проверяют эти документы. Если документы в полном объеме поступили, значит, в течение 5 дней сотрудники МСЭК определяют уже дату освидетельствования. То есть в рамках цифровизации введены такие нормы по освидетельствованию граждан в дистанционном режиме, то есть в онлайн-формате.
10: В Кыргызстане в 2025 году инвалидность была установлена в общей сложности 51 549 гражданам. Среди них получили 37 762 взрослых, в том числе инвалидность впервые установлена 9 358 гражданам. Повторное освидетельствование прошли 28 28404 человека. Дети в возрасте до 18 лет – это 13787 человек, в том числе инвалидность впервые установлена 4034 детям. Повторное освидетельствование прошли 9753 ребенка. Медицинские организации в настоящее время проводят полное медицинское обследование гражданина и при наличии оснований для установления инвалидности направляют в МСЭК в электронном формате направление по форме 088У и соответствующие медицинские документы. Назгуль Чолумова рассказала, что порядок установления инвалидности детям с отдельными диагнозами был изменен.
20: Усовершенствован порядок установления инвалидности. В частности, я остановлюсь на некоторых нормах. Детям с синдромом Дауна при первичном прохождении медико-социальной экспертизы устанавливается инвалидность до достижения 18 лет без указания срока повторного освидетельствования. Детям с расстройством аутистического спектра легкой степени устанавливается инвалидность сроком на 5 лет. Детям с расстройством аутистического спектра в тяжелой степени устанавливается инвалидность сразу до 18 лет. После 18 лет МСЭКи устанавливают группу инвалидности. Детям в возрасте до 18 лет с клиническим диагнозом ВИЧ-СПИД, у которых подтверждено заражение ятрогенным путем, то есть в больничных условиях, по достижении 18 лет при проведении освидетельствования устанавливается вторая группа инвалидности. До этого, в частности, где-то до 90% инвалидность устанавливалась, как бы давалась третья группа. Введен порядок освидетельствования МСЭК детей, родившихся у осужденных матерей в местах отбывания наказания.
10: Начальник управления по подготовке решений в отношении лиц с инвалидностью и пожилых граждан Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Назгуль Чолумова отметила, что они собираются продолжить цифровизацию процессов, усилить механизмы предупреждения коррупционных рисков, обеспечить комиссии необходимой материально-технической базой и улучшить условия труда сотрудников.
20: Необходимо отметить, что группа инвалидности определяется гражданам с учетом степени реабилитационного потенциала гражданина. Именно поэтому МСЭК также разрабатывает индивидуальные планы реабилитации лицам с инвалидностью, так как реабилитация – это не только восстановление утраченных функций организма, это комплекс мер, направленных на развитие и сохранение самостоятельности человека, формирование необходимых жизненных навыков. Наша основная цель – повысить доступность, прозрачность и качество медико-социальной экспертизы, а также обеспечить своевременное и справедливое предоставление услуг каждому гражданину в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
10: Также было отмечено, что в Кыргызстане граждане, не согласные с установленной территориальной медэкспертизой группой инвалидности, могут обратиться с заявлением в Республиканский центр медико-социальной экспертизы. Он будет рассматривать заявление граждан и может провести повторное освидетельствование в составе расширенной комиссии. Согласно законодательству, поступившие заявления рассматриваются в течение 14 рабочих дней. Айда Низаркулова, Биринч Радио.
0: Торжественное открытие стадиона «Талас-Арена» в городе Талас перенесено на 2 ноября. В этот день в рамках 29-го тура высшей лиги состоится матч между клубами «Талант» село Бешкунгей и «Азия» город Талас. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз. По данным союза, «Талас-Арена» станет домашним стадионом футбольного клуба «Азия». Клуб, основанный в 2026 году, будет способствовать развитию футбола в Таласской области, а также раскрытию потенциала молодых местных футболистов и повышению футбольного авторитета региона. Новый стадион, отвечающий современным требованиям, рассчитан более чем на 5000 зрителей. Основное игровое поле будет покрыто натуральным газоном. Вокруг него обустроят беговые дорожки, на прилегающей территории также разместятся тренировочное поле с искусственным покрытием, 3 малых игровых площадки, зоны для воркаута и фудкорта. На территории комплекса проведены работы по озеленению и благоустройству обустройству. Построена автомобильная парковка, под трибунами, стоящими из трех этажей, предусмотрены раздевалки и функциональные помещения для спортсменов, общежитие, столовая, конференц-зал, административные кабинеты и фитнес-зал. В завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Ошской, Джалабадской, Сыкульской и Нарынской областях дожди, в горных районах снег, по остальной территории без осадков. Завтра днем на большей части территории Сыкульской области, местами в Ошской, Нарынской областях дожди, в высокогорных районах снег, местами в Сыкульской области осадки интенсивные. В Чуйской, Таласской, Джалабадской, Баткенской областях без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду, в Сыкульской области местами до усиления до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха. Чуйская область ночью плюс 4,9, днем плюс 17-22. Таласская область ночью плюс 2,7, днем плюс 15-20. Баткенская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 9-14, днем плюс 20-25. Иссык-Кульская область ночью плюс 2,7, днем плюс 13-18. Нарынская область ночью плюс 1,6, днем плюс 13-18. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7,9, температура воздуха днем плюс 19-21. Уважаемые радиослушатели, вы прослушали итоговый выпуск новостей Биринчи радио. У микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч!
2: Первое информационное радио.
21: Юджимаюч дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү КСБ банкы. КСБ 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. КСБ'нин мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. КСБ бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
22: Президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниетин билдирген Жаран же саясий партиядан талапкер документтерди тапшырганга чейин өзүнүн шайлоо фондун түзүүгө милдеттүү. Шайлоо фондун түзүү үчүн бир гана атайын эсепти ачуу зарыл. Атайын эсептер эки мамлекеттик банкта гана ачылат: А банк же Элдик банк. Талапкер өзүнүн шайлоо фондунун бир гана атайын эсебин ачууга укуктуу. Талапкердин шайлоо фонду конституциялык мыйзамда каралган каражаттардын эсебинен гана түзүлүшү мүмкүн. Аларга төмөнкүлөр кирет. Талапкердин өз каражаттары. Талапкерге саясий партия тарабынан бөлүнгөн каражаттар. Жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары. Юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары. Атайын эсепти борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилүүчү тизмеге киргизилген. Мобилдик банк тиркемелеринин системалары аркылуу, банктык эсептешүү эсеби аркылуу, накталай эмес төлөм менен же банк мекемелеринин эсептешүү касса бөлүмдөрү аркылуу накталай төлөм менен толуктоого жол берилет. Акча каражаттарын төлөм терминалдары же QR-коддор аркылуу салууга тыюу салынат. Атайын эсеп ачылгандан жана толукталгандан кийин президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниетин билдирген жарандар же болбосо саясий партиядан талапкерлер 1,000,000 сом өлчөмүндөгү шайлоо төгүмүн борбордук шайлоо комиссиясынын депозиттик эсебине которушат. Шайлоо төгүмү кайтарылбайт жана Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине которулат. Президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниети жөнүндө арыз берүүдө шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу төлөм тапшырмасынын түп нускасын, ошондой эле номер 1 форма боюнча атайын эсептин маалым даректери камтылган жазуу жүзүндөгү билдирүүнү берүү зарыл.